0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Картина «Утро в сосновом лесу» – один из самых узнаваемых шедевров русской живописи. Даже если вы никогда не видели саму картину, вы точно знаете, что на ней изображено. Сегодня «Утро в сосновом лесу». Эту картину часто называют «Утро в сосновом бору», на самом деле в лесу, а первоначальное название было даже «Без утра». При жизни Шишкина картина называлась «Медвежье семейство в лесу». У картины на самом деле два автора. Пейзаж написал Иван Шишкин, а медведи добавил его друг и коллега Константин Савицкий. Изначально на холсте стояли подписи обоих художников. Подпись Савицкого стер коллекционер Павел Третьяков. Существует миф, что Шишкин якобы не умел рисовать животных, поэтому позвал Савицкого. Но в архивах сохранились эскизы Шишкина, где медведи нарисованы его рукой. Но, будучи перфекционистом, он решил, что Савицкий напишет их лучше. Шишкин получил за картину 4000 рублей, а Савицкий только 1000. После этого он ужасно обиделся и на Шишкина, и на Третьякова. Он считал, что именно медведи сделали скучный пейзаж популярным, а потому заслуживал как минимум половину суммы. В первых эскизах Савицкого было всего два медведя, но это оказалось скучным. Медведей в итоге на картине четверо, а не трое. Медведица и три медвежонка. Шишкин был фанатом леса и строго следил за деталями. «Утро в сосновом лесу» можно считать фотографией леса в предрассветный час. Натурой для картины был остров Городумля на озере Селигер в Тверской области. Остров находится в 4 километрах от города Осташков. Существует альтернативная версия этой картины. В частной коллекции была найдена работа «Утренний туман в лесу», авторство которой приписывают Савицкому. Она почти полностью повторяет сюжет известной картины Шишкина. И что на первом месте? Массовую популярность картина получила благодаря кондитерской фабрике «Эйнем», ныне «Красный Октябрь». В конце 19 века фабрика начала выпускать конфеты «Мишка косолапый», дизайн обертки которых разработал Эммануил Андреев на основе «Утро в сосновом лесу». Именно из-за конфет часто считают, что медведей на картине три, ведь в народе конфеты называли «Три медведя».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 18 мая 1958 в газете «Советская культура» вышла статья «Шептуны у микрофона». Она осудила артистов, исполнявших песни без пафоса, с доверительной интонацией. Главным шептуном объявили Марка Бернеса, исполнителя военных суперхитов «Темная ночь», «Любимый город» и «Журавли». Бернес 2 года не участвовал в концертах и не снимался в кино. Повод для травли был необычным. На артиста пытались возбудить уголовное дело за нарушение ПДД и неподчинение сотруднику отдела регулирования уличного движения. Об инциденте написала «Комсомольская правда» в виде фельетона «Звезда на Волге». В нем была изложена версия правоохранителя, который утверждал, что артист был еще и пьян. В итоге подозрения не подтвердились, и дело не завели, но Бернеса отменили. По одной из версий, такими статьями в СССР лечили от звездной болезни, по другой – поводом стала женщина. Якобы Бернеса и главный редактор «Комсомолки», он же зять Хрущева Алексей Аджубей, увлеклись одной и той же актрисой Изольдой Извицкой. Вернуться к выступлениям Бернесу помогло обращение к министру культуры Екатерине Фурцевой.
5: «Темная ночь. Только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают».
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Пока одни сегодня штурмуют пробки, миллионы британских школьников официально объявили машинам бойкот. В Соединенном Королевстве проходит неделя пешком в школу. Казалось бы, обычная ходьба, но ее превратили в настоящий квест. В этом году каждому участнику выдают интерактивные карты охотников за сокровищами. Задача ребенка по пути в класс – заметить редкую птицу, необычное дерево или самый красивый почтовый ящик в районе. В эти 5 дней утром с дорог исчезает каждый четвертый автомобиль. Но дело не только в экологии. Организаторы акции утверждают, те, кто пришел на урок пешком, показывают результаты в тестах на 20% выше, чем те, кого привезли на заднем сиденье. Мозг просто успевает проснуться. А еще ходьба в школу покрывает 30% суточной нормы физической активности ребенка, что критически важно в эпоху планшетов. И, наконец, экономия. Поездки в школу обходятся британской семье в среднем в 400 фунтов в год лишних трат на топливо из-за того, что поездки дом-школа короткие и неэффективные.
6: Добрый вечер. У Кремля очень серьезные ожидания от визита Владимира Путина в Китай. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе встречи стороны обсудят пути углубления всестороннего партнерства, стратегического взаимодействия, а также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. В состав российской делегации вошли профильные вице-премьеры, министры и руководители российских компаний, действующих в Китае. Мэр Екатеринбурга сломал ногу. Все произошло с Алексеем Орловым во время игры в волейбол. Пока что он работает из дома, об этом рассказали в мэрии. Травму глава города получил во время прошедших выходных. Потребуется некоторое время на восстановление. Сейчас Алексей Валерьевич работает с документами. Все городские службы продолжают работу в штатном режиме, сообщили в городской администрации, на которую ссылается портал Е1. Ограничения на розничную продажу алкоголя ввели в Екатеринбурге на этой неделе. Запрет вводится на время проведения Всероссийского библиотечного конгресса, который проходит с 18 по 22 мая. Так, 19 мая нельзя будет купить спиртное с 15 часов до 22:30, а 20 и 21 мая с 14 часов до 23, сообщают городские паблики. Памятник Алексею Балабанову в Екатеринбурге установят возле Дворца молодежи 18 июня. Изначально церемония должна была состояться 18 мая, в годовщину смерти режиссера, но ее перенесли на месяц, сообщили в мэрии. Решение установить памятник было принято в 2024 году. В конкурсе победил эскиз скульптора Мейрама Баймуханова. Открытие приурочат к году уральского рока. Песни групп Свердловского рок-клуба звучали в фильмах Алексея Балабанова. Фильм «Коммерсант» с Александром Петровым в главной роли второй раз подряд возглавил российский кинопрокат и заработал за минувшие выходные 51 миллион рублей. Об этом сообщает портал «Кинобизнес.ком». «Коммерсант» рассказывает историю начинающего предпринимателя Андрея, который оказывается втянут в мошенническую схему. И теперь ему предстоит не только пережить несколько лет тюремного заключения, но и переосмыслить всю свою жизнь и стать другим человеком. На втором месте по итогам выходных мультфильм «Тео и Тиг. Дорога на Байкал», который заработал за выходные 49,5 миллионов рублей. И следом идет лента «Ангелы Ладоги» с кассой в 24 миллиона рублей. Доллар 73,13, евро 85,18.
1: Для слушателей старше 12 лет.
7: Минута драйва.
8: Список самых продаваемых моделей в истории каждой марки составило британское издание Autocar. Список большой, поэтому остановимся только на тех, кто нам хорошо знаком. При этом стоит помнить, данные у разных источников отличаются, но сегодня именно этот рейтинг. Итак, у Porsche главной моделью стал 911-й, благодаря возможности ездить на нем каждый день. Lexus RX стал хитом как первый массовый премиальный гибрид. У Mitsubishi и Mazda рекорды удерживают простые семейные Lancer и Familia. Honda Civic нашла покупателей благодаря экономичности и качеству сборки. У Subaru лучше всего продавалась консервативная модель Legacy. У BMW – третья серия, ставшая эталоном управляемости. У Mercedes-Benz – рекорд за E-классом, символом статуса на протяжении десятилетий. Volkswagen – это в первую очередь Golf, который фактически создал свой класс автомобилей. У Opel – безоговорочный лидер Corsa. У Audi – модель A4. Skoda – это, конечно, Octavia. Среди французов лучше всего продавалась Renault Clio, а мировое первенство за Toyota Corolla. Секрет в исключительной выносливости. У Лады самым успешным признано семейство ВАЗ-2104, 2105 и 2107. В рейтинге они зафиксированы под экспортным названием «Рива». Эксперты отметили предельную простоту и доступность. Уверен, эти названия подарили вам несколько приятных моментов ностальгии.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 18 мая 1048 года родился знаменитый персидский поэт, математик, астроном и философ Омар Хайям. Его отец был палаточником. Хайям – это не фамилия, а вторая часть имени, и по одной из версий слово «хайям» и переводится как «палатка». Уже в 8 лет Омар знал наизусть Коран, изучал математику, астрономию и философию. В 16 после смерти родителей продал дом и мастерскую и уехал учиться в Самарканд. Там получил квалификацию врача, но больше любил астрономию и математику, и, как многие крупные ученые того времени, Хайям переезжал из города в город. Так в Бухаре работал в хранилище книг, написал 4 трактата по математике, в Исфахане был духовным наставником султана. Хайям опередил время в своих взглядах, рассуждал свободно, как философ-гуманист европейского возрождения, и при жизни заработал репутацию вероотступника. В истории Омар Хайям остался благодаря своим ироничным и мудрым четверостишиям. Многие его рубаи превратились в крылатые фразы. Например, в одно окно смотрели двое, один увидел дождь и грязь, другой – листвы зеленая вязь, весну и небо голубое.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Обсудим феноменальную форму актерского состава сиквела «Дьявол носит Прада». Энн Хэтуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи выглядят даже более эффектно, чем в 2006-м. Их личный тренер, 50-летняя Моник Иствуд, поделилась профессиональными деталями. Ключ к успеху – метод многонаправленных движений. Иствуд в прошлом профессиональная балерина, отказалась от классических линейных упражнений вверх-вниз в пользу 3D-тренировок. Актеры работают во всех плоскостях. Это сочетание пилатеса, йоги и балетной техники. Такой подход создает не просто визуальный рельеф, а функциональный мышечный корсет. Яркий пример – эпизод на съемках, когда Энн Хэтуэй упала из-за сломанного каблука, но благодаря балетной подготовке и контролю баланса мгновенно, без травмы, восстановила равновесие. Важный аспект – адаптивность нагрузок. В дни интенсивных съемок отменяется кардио и делается фокус на растяжке. Это позволяет избежать износа организма при плотном графике. Интересно, что это не краткосрочный интенсив. Та же Хэтуэй тренируется по этой системе уже 3 года, занимаясь по 4-5 раз в неделю. Главный совет от звездного тренера звучит так: движение – это ресурс, а не наказание.
1: Для слушателей старше 12 лет.
7: Минута драйва.
8: Средний срок автокредита в России снова вырос. По данным Национального бюро кредитных историй, в начале весны он составил 5 лет и 10 месяцев. Один из самых высоких показателей в Пермском крае. Здесь средний срок займа 6 четвертью лет. Челябинская область и Красноярский край идут вплотную. В среднем 6 лет и 2 месяца. Почти 6 лет в Самарской и Ульяновской областях. В Свердловской ситуация чуть мягче. 5 лет и 9 месяцев. И это не просто сухая статистика. Для многих такие цифры меняют само отношение к покупке. Те, кто берет кредит, больше не планируют обновить авто через 3 года. Теперь стандартный горизонт – 5, а то и 7 лет. Почему сроки растут? Чтобы ежемесячный платеж оставался подъемным. Но у длинного кредита есть существенный минус. Автомобиль теряет в цене быстрее, чем гасится тело займа. Специалисты предупреждают, через 5 лет может возникнуть ситуация, когда ваш долг банку окажется выше рыночной стоимости самой машины. Поэтому при выборе важно смотреть не на блеск кузова, а на ресурс агрегатов и стоимость содержания в долгую.

0: Радио СИ, 103.7 FM, 7 часов в Екатеринбурге, в центре города плюс 19. На Радио СИ новости и Елена Пипия. Спонсор выпуска ООО СЗ, проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Доброе утро. Евросоюз и Украина до сих пор не подписали три ключевых документа, необходимых для выделения Киеву первого транша кредита на 90 миллиардов евро. Получение этих денег ожидалось в начале июня, однако отсутствие подписанных документов препятствует переводу, сообщает РИА Новости. Помимо меморандума о взаимопонимании, Евросоюзу необходимо одобрить программу макрофинансовой помощи, связанную с реформами и обязательствами Украины. Более 50 стран примут участие в работе выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Она пройдет с 6 по 9 июля. Страной-партнером в этом году станет Индонезия. Общая площадь выставочной экспозиции составит около 50 тысяч квадратных метров. В прошлом году на «Иннопроме» Свердловская область заключила соглашение более чем на 65 миллиардов рублей. В частности, они предусматривали увеличение доли уральской продукции в магазинах, улучшение качества воды в реке Чусовой, испытание новых трамваев трех компаний в Екатеринбурге и прочее, сообщает газета «Коммерсант». 40-я больница в Екатеринбурге открыла для пациентов новый приемный покой. Пациентов, которые обратились самостоятельно с 8 утра, будут принимать в зеленой зоне. Корпус пока не открыт для машин скорой помощи. Заканчиваются работы по подъему козырька другого здания, к которому будут подъезжать автомобили. Работы завершатся в середине июня. Тогда приемный покой заработает полноценно, говорит министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. При этом прежнее отделение также продолжает работу. В нем также оказывают экстренную помощь пациентам, пишет «Комсомолка». 191 садик закроется на ремонт этим летом в Екатеринбурге. Для родителей это большая проблема. Ребенка придется либо водить в другой сад, как правило, дальше от дома, либо оставлять с бабушками и дедушками. Портал Е1 публикует полный график ремонта садиков. Для удобства их разбили по районам города. Россияне перестали встречаться с друзьями из соображений экономии. Лента.ру ссылается на данные соцопроса. Около трети опрошенных признались, что дружба стала для них дорогим удовольствием. Встречи с близкими обходятся недешево из-за расходов в кафе и ресторанах. По данным исследования, при встречах с друзьями 33% россиян тратят от 3 до 5 тысяч рублей, 25% от 2 до 3 тысяч, 20% до 2 тысяч и так далее. В кафе и ресторанах половина опрошенных платят сами за себя, 37% просто делят счет поровну. Доллар на вторник 72.35, евро 84.07.
2: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
2: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: На радио СИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. И плюс 29,31.
2: Реклама.
4: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
6: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ти».
7: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Сегодня уже вторник, 19 мая, в центре Екатеринбурга плюс 19. На улице местами свежо, кстати, но уже тепло. А днем будет до плюс 31. Вчера было жарко, сегодня будет еще жарче. А что хорошего на сегодня обещают астрологи, об этом минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Заказал металл, и он уже едет. Документы готовы. Доставка в срок. Так работает Евросмаркет, ваш надежный поставщик металлопроката. Без посредников. Металл в наличии. Поддержка на каждом этапе. Личный кабинет на сайте euras.market. Сервис в деталях.
3: АО «Евросмаркет», Угарин, 102-610-257-15-05, город Таганрог, улица Химическая, дом 9.
4: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продакторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
5: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от «Атома». Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
8: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
9: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
10: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
11: Лим-Попо. Веселье не за горами.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
13: Окит Екатеринбург. Угарин 108-667-1008-907. 0+.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания. 30. Телефон 310-10-10. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Небольшие пробки появляются на космонавтов от Победы до машиностроителей. На машиностроителей уже пробка минут на 15 от площади Первопятилетки до проспекта Космонавтов. Еще поставить придется на Высоцкого от 45 Комсомола до Егоршинского подхода и на Сарамоутова от остановки Новгородцевой до Высоцкого. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, Космонавтов в центр, Восточная в обе стороны.
1: Реклама.
14: Миша,

0: радио «Си» с вами. Доброе утро. 7.29 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20, днем до плюс 31. Сейчас на радио «Си» новости и Елена Пипия, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Доброе утро. США решили продлить еще на месяц ослабление санкций на операции с российской нефтью. Как сообщает агентство Reuters, ранее несколько стран попросили об этом. Екатеринбуржцы отсудили 500 000 рублей с самокатчиков, сбивших их 11-летнего сына Платона. Авария произошла 1 сентября прошлого года на Малышево Мира. Самокатчики сбили ребенка и уехали. Пострадавший получил серьезный перелом, перенес несколько операций, прошел сложную реабилитацию. На 55-м километре трассы Екатеринбург-Каменск-Уральский-Шадринск-Курган будут ремонтировать железнодорожные пути. Из-за этого в четверг с 4 утра до полудня здесь будет организовано реверсивное движение, предупреждает Урал-Управтодор. Россиян призвали постепенно снижать возраст вступления в брак. Авторы инициативы раскритиковали предложение повысить возраст молодежи до 39 лет, заявив, что нужно стимулировать более раннее создание семей. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Дышать. Слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «УК» «Баден Групп» «Баден Фэмили». В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 29,31. В Первоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 27,29. В Краснотурьинске плюс 24,26. В Новоуральске плюс 25,27.
2: Реклама.
5: Алло, кто это?
6: Это ты, из будущего.
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Где-где? Там, где купили апартаменты.
5: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
6: Еще бы. Сам скоро оценишь.
7: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты. 7:40 в Екатеринбурге. Доброго вам утра, хорошего вторника. Сегодня 19 мая. Даже если вы сегодня не собирались в аптеку, сегодня отмечается День фармацевта. Если зайдете в аптеку, обязательно поздравляйте. А вот какие продукты питания придумали в свое время фармацевты, об этом минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А с в цементе? Может, и Антона? Гуру кровли встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-55-55.
4: Химия – двигатель прогресса. А Химтех Урал – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая Химтех Урал – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. Химтех Урал в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду РАДИО 18+.
5: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин.
6: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
7: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
6: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
8: ООО «Специализированный застройщик Зинаю Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
9: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Стильные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов, пробка на Высоцкого от 43 комсомола до Егоршинского подхода, Новгородцевой от 43 комсомола до Объездной, на Щербакова от Пронина до Павлодарской, на Московской от Объездной до Щерса и на Машиностроителей от площади Перпетилетки до проспекта Космонавтов. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, Космонавтов в центр и Восточная в сторону ЦПКИО.
0: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне «Черри» «Теннет» «Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри» «Теннет» «Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года. Радио «Си». 103.7 FM.
2: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Юси с вами. Доброе утро. 7.47 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20. Днем, да, плюс 31. И сегодня обойдемся пока без дождей. Дожди будут у нас чуть позже. Сейчас на радио Юси заглянем во всемирную историю и поздравляем всех, кто работает в аптеках. Спонсор всемирной истории на радио Юси ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 мая – день фармацевтического работника в России. Праздник приурочен к исторической дате. В этот день, в 1581 году, по приказу царя Ивана IV Грозного, открылась первая на Руси верхняя государева аптека. Наука о создании лекарств, фармакология, появилась еще в IV веке до нашей эры. Слово «фармацевт» в переводе с греческого означает «приготавливающий целебные снадобья, лекарства». При этом фармацевты придумывали не только лекарства. Маргарин изобрел в 60-е годы 19 века француз Ипполит Межмурье. Император Наполеон III приказал ему создать продукт, подобный коровьему маслу, но дешевле. Изобретение назвали маргарином от греческого слова «маргарон», то есть «жемчужина», так как искусственное масло получилось цвета жемчуга. Детское питание придумал немецкий фармацевт Генри Нестле, смешал молоко, сахар и муку и выпустил свой именной продукт в 1867-м. Напиток Кока-Кола придумал в конце 19 века американский фармацевт Джон Пембертон. А тушь для ресниц придумал американец Терри Уильямс, смешал угольный порошок и вазелин. А еще фармацевты изобрели спички и керосиновую лампу.
1: Реклама.
4: Паревит, тротуарная плитка, паревит, паревит.
5: Тротуарная плитка всех удивит.

0: под вашими ногами. Паривитплитка.ру.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: ООО «Торговый дом Паривит». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
0: Радио Си.

0: Радио «Си» с вами. Доброе утро. 7.52 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20. Успеваем насладиться прохладой майского утра. Сегодня днем до плюс 31. С 8 до 9 на Радио «Си» будем проверять вашу внимательность. Как только вы заметите, что я где-нибудь ошибусь, дозванивайтесь на Радио «Си» по телефону 235-103.7, поправляйте меня и получайте пару билетов на поэтический вечер Анны Егоян для лиц старше 6 лет. Вашу внимательность проверяем с 8 до 9. Телефон 235-103.7. Запомните, а лучше запишите. Пишите. Через минуту музыка, понятная без слов, и мелодия песни «Strangers in the Night». Радио «Си» с вами. Доброе утро.
1: Реклама. Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 34 35 380 300.
2: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
3: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
4: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды. Любимый парк. Уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
5: Есть встречи, которые случаются сразу, а есть те, которые ждут. 28 мая в Летнем театре в парке Маяковского. Открытие нового сезона. Спектакль «Маяковский. Встреча». В главных ролях артисты ведущих московских театров. Встречи должны случаться. Билеты в кассе города и на сайте Летнего театра teatr.etpko.rf.
6: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
7: 103.7 FM. Радио «Си».
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио «Си» ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
8: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
9: Точно, «Этажи».
8: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Ура! Верпарк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Радио Си 103.7 FM. В Екатеринбурге 8 часов. В центре плюс 20, днем до плюс 31. На Радио Си новости и Елена Пипи, спонсор выпуска АО «Евросмаркет».
4: Доброе утро. Владимир Путин сегодня летит в Пекин. Его поездка продлится 2 дня. Президент России обратился к гражданам Китая в преддверии своего визита. Заявил, что Москва и Пекин не дружат против кого-то, а работают на дело мира. Товарооборот между странами продолжает расти, и Москва и Пекин продолжат делать все для углубления партнерства. Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут в Китае переговоры в узком и расширенном составе, подпишут совместное заявление об укреплении стратегического партнерства, а также примут участие в церемонии открытия перекрестных годов образования в России и Китае. Мэр Екатеринбурга сломал ногу. Все произошло с Алексеем Орловым во время игры в волейбол. Пока что он работает из дома, об этом рассказали в мэрии. Травму глава города получил во время прошедших выходных. Потребуется некоторое время на восстановление. Сейчас Алексей Валерьевич работает с документами. Все городские службы продолжают работу в штатном режиме, сообщили в городской администрации, на которую ссылается портал Е1. Памятник Алексею Балабанову в Екатеринбурге установят возле Дворца молодежи 18 июня. Изначально церемония должна была состояться 18 мая в годовщину смерти режиссера, но ее перенесли на месяц, сообщили в мэрии. Решение установить памятник было принято в 2024 году. В конкурсе победил эскиз скульптора Мейрама Баймуханова. Открытие приурочат к году уральского рока. Песни групп Свердловского рок-клуба звучали в фильмах Алексея Балабанова. Ежегодную встречу выпускников КВН впервые с 2019 года перенесли из Екатеринбурга. В этом году она пройдет в Абхазии. Об этом сообщили газете «Коммерсант Урал» в пресс-службе телевизионного творческого объединения «АМИК». Там добавили, что встреча выпускников может вновь состояться в 2027 году в Екатеринбурге. Все зависит от того, насколько это будет интересно городу и какие поступят предложения. В прошлом году во встрече победила команда «Нарды» из Абхазии, второе место заняла сборная «МАИ» и третье – «4 татарин». Большинство россиян постоянно перерабатывает. В этом признался каждый второй участник недавнего соцопроса. Эксперты сообщили, что почти у половины респондентов сверхурочные задачи появляются чаще 1 раза в неделю, а у 14% каждый день. Доллар 72.35, евро 84.07.
0: Реклама.
5: Заказал металл, и он уже едет. Документы готовы. Доставка в срок. Так работает Евросмаркет. Ваш надежный поставщик металлопроката. Без посредников. Металл в наличии. Поддержка на каждом этапе. Личный кабинет на сайте евраз.маркет. Сервис в деталях.
6: АО «Евросмаркет», Угарин, 102-610-257-15-05, город Таганрог, улица Химическая, дом 9.
3: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 21. Сегодня днем переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. И плюс 29,31.
0: Реклама.
7: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности «Синара Девелопмент» закладывает при строительстве района Новокольцовский.
8: Для спорта – бассейн мирового уровня. Для детей – игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
7: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
9: ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
10: Новости нашего города – музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего вторника. Сегодня 19 мая. Как сделать свой сад очень и очень модным? Какие бывают модные тенденции в плане оформления сада? Об этом минут через 10 на Радио Си. А еще мы поиграем в день рождения каждый день. А там у нас билет в «Тут-то круто» на 2 часа для ребенка и взрослого. Держите на готове телефоны, номер Радио Си 235-103.7. Ну и, конечно, спасаемся от жары. В центре Екатеринбурга минус 20, сегодня днем плюс 29-31.
1: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
2: Застройщик ОСЗ «Талан регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
3: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику. Диагностику варикоза «Волмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продакторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
4: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Надежные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
6: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания. Три десятки. Телефон 310-1010. По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 6 баллов. Пробка на Высоцкого от 45 Комсомола до Егорского подхода. На Восточный от Ленина до Декабристов. На Амундсена еще раз от Волградской до Машинной. На Белинского от Фучика до Фурманова. И на Фурманова от Московской до Белинского. Самые загруженные магистрали. Восточная в сторону ЦПКО. Белинского в центр. Блюхера в обе стороны.
0: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-1010. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками. Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 8.17. С 8 до 9 на Радиоси мы проверяем вашу внимательность. И до нас дозвонилась Боброва Мария по этому поводу.
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: А вы, по-моему, ошиблись. В центре Екатеринбурга не минус 20,
0: ой,
1: а плюс 20.
0: Не минус. Вообще не минус. Чувствуется. Даже невооруженным взглядом.
1: Конечно.
0: Маша, а вы на работе или дома еще?
1: Да, уже на работе.
0: Уже успели насладиться очередным практически летним утром?
1: Конечно, да.
0: Слушайте, а вот как-то в мае, в середине мая все-таки жарко не вовремя.
1: Ну, пусть лучше так, чем минус 20.
0: Это согласен с вами. Тут безошибочно угадали. А чем занимаетесь?
1: Готовлюсь пока к рабочему дню.
0: Это в каком плане? Кофе наливаете?
1: Ну да.
0: Завариваете чай?
1: Морально настраиваюсь.
0: И готовитесь, наверное, не только к рабочему, но и жаркому дню. Сегодня будет до плюс 31. Заметили ошибку? Быстрее всех дозвонились на Радио Си, получаете пару билетов на поэтический вечер Анны Егоян.
1: Спасибо.
0: И немного про сам вечер, информация на правах рекламы. Для вас прозвучат стихи классиков и современных авторов, которые затронут самые сокровенные уголки души. А музыкальное сопровождение композитора Эдуарда Назарова создаст особую атмосферу. Мероприятие пройдет 9 июня на сцене Дворца молодежи для зрителей старше 6 лет. Вашу внимательность проверяем завтра с 8 до 9, а буквально через 4 минуты играем в день рождения каждый день. Держите наготове телефоны, номер радио Си прежний 235-103-7.

0: С вами Радио Си в Екатеринбурге 8.22. Пришло время поиграть в день рождения каждый день. Это игра для тех, кто любит свой день рождения и готов его праздновать не один раз в году. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7 и, дозвонившись первым, получите билет на 2 часа для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений «Тут-то круто!» без возрастных ограничений. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 9 июня. Набирайте прямо сейчас 235-103.7 в игре 9 июня. Пробуйте, дозванивайтесь 235-103.7. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пока мы планируем выходные на даче, в Лондоне возводят сады по цене пентхаусов. 19 мая открывается Chelsea Flower Show, событие, которое называют Оскаром ландшафтного дизайна. Территорию Королевского госпиталя площадью 10 гектаров на 5 дней превращают в другую реальность. Каждое растение проходит кастинг строже, чем на конкурс красоты. Билеты на это шоу разлетаются еще зимой, а среди первых гостей традиционно ждут королевскую семью. Главный тренд этого года – дикий сад. Забудьте про выверенные до миллиметра клумбы. Теперь высший пилотаж – это когда ваш сад выглядит так, будто его создала сама природа, а человек не касался его лет 100. Дизайнеры везут в Челси замшелые валуны, лесные папоротники и даже сорняки, которые в руках мастера становятся искусством. А еще эксперты делают ставку на съедобные ландшафты, когда среди цветов внезапно прорастает декоративная капуста или земляника. И, конечно, не обойдется без искусственного интеллекта. В этом году на Челси презентуют умные датчики для почвы, которые передают на смартфон не просто влажность, а буквально потребности каждого куста. Все выставочные сады обязаны иметь план второй жизни. Их разбирают до последнего камешка и перевозят в детские хосписы, школы или городские парки.
0: Так, а у себя на участке такую красоту законно сделать? В Екатеринбурге 8.24, в центре города плюс 21 сегодня днем до плюс 31. Радиуси с вами, доброго вам утра и хорошего вторника.
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
4: От кухни до гардеробной.
5: Выгодно и удобно.
4: Почему?
5: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
6: Акция действует до конца мая этого года.
7: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».
8: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
9: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООН «Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ об участии в долевом строительстве.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. Половина девятого в Эхимурге. На Радиоси проходит игра. День рождения каждый день. До нас звонилась Ирина. Ирина, вы уже успели добежать до работы и почувствовать прекрасное утро?
1: Нет, я пока еще дома.
0: Еще дома? Вы со скольки работаете?
1: Ну, вообще, полдесятого.
0: У вас прекрасное утро. Можно проснуться, никуда не торопиться, да?
1: Ну, не совсем.
0: Нет?
1: Потому что нужно проводить ребенка в школу.
0: Ну, это понятно, да, хлопоты. Праздники да, любите?
1: Очень любим.
0: А еще каникулы приближаются.
1: Да-да-да.
0: У нас по этому поводу, кстати,
1: будем
0: есть
1: отдыхать.
0: Замечательный приз, который вам поможет отдохнуть. Вы получаете сегодня билет на 2 часа для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений «Тут-то круто».
1: Ура, спасибо.
0: Сейчас немного рекламы. «Тут-то круто» дарит крутые летние каникулы. С 1 июня по будням работает летний клуб. Тематические смены каждые 2 недели, аттракционы, мастер-классы, картинг и виртуальная реальность. Трехразовое питание и чат с родителями. Развлечений хватит на все лето. Подробности и программа в парке «Тут-то круто», ТРК «Комсомол», третий этаж, а также на сайте и в соцсетях «Тут-то круто» для детей от 6 лет.
2: А я рад, что я выиграл на радиосе.
3: День рождения каждый день.
4: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на радиосе играть мы любим. Делаем это регулярно. Каждое буднее утро в 8.20 определяем играющую дату. А сейчас на радиосе новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Шанс».
5: Доброе утро. У Кремля очень серьезные ожидания от предстоящего визита Владимира Путина в Китай. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Екатеринбурге женщина пострадала на трамвайной остановке на Декабристов. По словам очевидцев, женщина бежала за трамваем, попала в зону между вагонами, ей заживала руку. К счастью, все части тела у нее на месте. Прохожие помогли ей подняться. Пострадавшую везла скорая, передает Ядин. Власти Екатеринбурга с третьего раза выбрали поставщика 15 автобусов-гармошек. Победителем тендера, как и в прошлом году, стала ООО «Автотехком», официальный дилер «Волгобас». Стоимость контракта осталась неизменной – 443,5 миллиона рублей, пишет «Сигнал». Более половины российских компаний уже начали использовать искусственный интеллект в работе. Больше всего такие технологии применяются в промышленности, где ИИ ускоряет процессы и снижает затраты. Елена Пипия, Радио Си.
6: Реклама. Решительные и хрупкие, нежные и строгие, сильные, но порой так нуждающиеся в защите. Мы понимаем, как женскому здоровью нужна медицинская поддержка.
7: Плановая гинекологическая хирургия в медицинском центре «Шанс». Диагностические, эндоскопические и пластические операции, высококлассные хирурги и современное оборудование. Медицинский центр «Шанс». Единый телефон 385-301.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радиосе о погоде. Спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской, 33. В центре Екатеринбурга плюс 21. Сегодня днем переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 29,31. В Каменске-Уральском, в Полевском и в Асбесте плюс 27,29.
6: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
9: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
6: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
8: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 8:41 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Как проходил первый конкурс красоты в СССР и как сложилась личная жизнь, судьба и карьера у победительницы этого конкурса, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
3: Химия – двигатель прогресса. А «Химтех Урал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтех Урал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтех Урал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио 18+.»
4: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ в мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
5: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
6: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
7: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
8: Лим-Попо. Веселье не за горами.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
10: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-10-08-907-0+.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Амода» и «Джейку», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 6 баллов. Пробка на Высоцкого от 45 Комсомола до Егошинского подхода. На Восточной от Советской до Декабристов. На Московской от Обездной до Щерса. На Амундсена и Щерса от Волградской до Машины. И на Сибирском тракте от Загородного переулка до Железнодорожного переезда. Самые загруженные магистрали. Малышева в сторону ЖБИ. Восточная в сторону ЦПКИО. Московская в центр.
11: Реклама. Один день. Один шанс. Только 23 мая мы для вас пригласили представителя бренда «Амода Джейку». Он предложит уникальные условия и персональную выгоду, которую вы больше нигде не получите.
12: Я Евгений Шерчков, представитель бренда «Амода Джейку». 23 мая я приеду специально к официальному дилеру «Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку автомобилей «Амода» и «Джейку». Встречаемся в «Амода Джейку» «Июль» на базовом 38 в течение всего дня.
13: Радио Си. 103.7 FM.

0: радио ИСИ песня про предстоящее лето. Называется Next Summer. 8.46 в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса днем до плюс 31. А сейчас на радио ИСИ заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 мая 1989 года в Москве состоялся первый всесоюзный конкурс красоты «Мисс СССР». Смотр в концертном зале «Россия» вели Александр Масляков и Леонид Якубович. В жюри сидели в числе других певец Муслим Магомаев и актриса Ирина Скопцева. Участниц было 35. Победила московская школьница Юлия Суханова. Она не слишком уверенно ходила на каблуках, а для дефиле в купальниках выбрала самый скромный, так что более опытные конкурентки, модели, были в гневе, а из подаренной короны кто-то украл главный камень – огромный аквамарин. В том же году осенью Юлия Суханова уехала по контракту в США и больше не вернулась. Там у нее сложилась успешная карьера модели, а потом и бизнес в сфере медицинского оборудования. Она продает генераторы горного воздуха, среди ее клиентов – Дэвид Бекхэм и Стинг. А вот замуж мисс СССР 89 так и не вышла, несмотря на вереницу поклонников. Например, ее женихом был брокер Джордан Белфорд, прототип героя Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит». Она говорит, что финансы мужчин ее никогда не интересовали, а найти искреннюю любовь пока не удалось.
4: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
5: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
6: Радио Си.

0: Радио «Си» с вами. На часах 8.54 в центре Екатеринбурга плюс 23. Воздух прогревается, но в тени пока еще прохладно. В эти дни в Екатеринбурге проходит Всероссийский библиотечный конгресс, из-за чего вводится сухой закон. Подробности в новостях на радио «Си» через 5 минут. А еще узнаем, насколько чаще российские отцы стали уходить в декрет. Ну и с 9 до 10 на радио «Си» будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метра. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция до конца мая.
5: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
6: 18+. Кейтеринг «Айгулюс» Мановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгулюс Мановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгулюс Манова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.
7: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио ИСИ 103,7 FM. 9 часов в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23. На Радио ИСИ новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО СЗ «Талан регион 54», ЖК «Береговой».
1: Доброе утро. Минфин США в третий раз продлил еще на месяц вывод из-под американских санкций операций по продаже и транспортировке российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, передает ТАСС. Как уточняется, ранее несколько государств просили об этом Вашингтон, чтобы иметь больше времени на операции с российской нефтью. Крупный пожар в Екатеринбурге. Ночью загорелось нежилое помещение на улице станция Кольцова. Огонь охватил порядка 200 квадратных метров, передает «Комсомольская правда». Сообщение о возгорании поступило в МЧС около 3 часов ночи. На место выехала бригада, 14 спасателей, 5 единиц спецтехники. Только в половине пятого пожар потушили. Разбор и проливку конструкции завершили к половине восьмого утра. Аэрофлот выплатит жительнице Екатеринбурга более 100 тысяч рублей за задержку рейса. Свердловский облсуд вынес такое решение в пользу пассажирки, которая из-за задержки не успела на стыковочный перелет на Кубу. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов области. Опоздавшей на рейс женщине пришлось за свой счет покупать новые билеты с вылетом через 3 дня, а также оплачивать проживание и питание. Общая сумма убытков составила 55,5 тысяч рублей. Перевозчик компенсировал только 640 рублей, это штраф за задержку самолета. После этого женщина обратилась в суд, который в итоге взыскал с Аэрофлота в пользу потерпевшей почти 106 тысяч рублей, включая прямые потери, неустойку и моральный вред, пишет «Коммерсант». Всероссийский библиотечный конгресс стартовал в Екатеринбурге. В город съехались участники из Китая, Индии, Азербайджана и других стран. Кроме того, состоится городской фестиваль книги и чтения. Как сообщили в мэрии, мероприятия проходят на 14 площадках. Это городской библиотечный центр, музей истории Екатеринбурга, кластер «Салют» и другие. На время проведения конгресса введены ограничения на розничную продажу алкоголя. Так, сегодня спиртное нельзя будет купить с 15 часов до половины 11 вечера, а 20-21 мая с 14 часов до 23, сообщает Е1. Российские отцы стали чаще уходить в декрет. Теперь каждый 7-й отпуск по уходу за ребенком оформляют мужчины. Таковы данные соцфонда. В прошлом году число мужских декретов выросло до 226 тысяч. Для сравнения, в 2021-2023 годах таких отпусков было всего около 30 тысяч в год. Эксперты связывают рост с изменением правил выплат. С 2024 года родители могут выходить на работу, в том числе на полный день, и при этом сохранять пособие по уходу за ребенком. Поэтому семьям стало выгоднее оформлять декрет на того родителя, у кого выше зарплата. Доллар сегодня 72.35, евро 84.07.
2: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой, я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
3: Застройщик ОСЗ «Талан регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Талан.ру». Реклама, не оферта.
0: О погоде на Радио ИСИ, спонсор выпуска ООО «СЗ Спецстрой». Жилой квартал «Культура». В центре Екатеринбурга плюс 23. Сегодня днем переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 29,31.
2: Реклама.
4: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там ЖК «Культура», тишина, птицы поют. И воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
5: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее 389-89-90. Мы переезжаем.
3: Застройщик ОСЗ «Спецстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: радиосе с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего вторника. Сегодня 19 мая, 9 часов и 8 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 23, и это только утром. Сегодня днем будет до плюс 31. А что хорошего на сегодня обещают астрологи? Об этом минут через 5. Прямо сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на радио ИСИ. Разыграем пару билетов на спектакль «Маяковский. Встреча» для лиц старше 16 лет. Вопрос сегодня вот такой. Большинство современных людей в такой момент испытывают облегчение, легкую радость и желание пошутить над происходящим. Когда появляются такие эмоции? 235-103.7, телефон радио ИСИ. Большинство современных людей в такой момент испытывают облегчение, легкую радость и желание пошутить над происходящим. Причем, видимо, все сразу. Когда появляются такие эмоции? Телефон радио ИСИ 235-103.7, можно уже отвечать. Удачи вам!
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.

0: Всем тут круто. 0+.
1: На радио СИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО ТРЛ Групп, транспортная компания 3-10, телефон 310-10-10. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 6 баллов, пробка на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода, на Восточной от Советской до Декабристов, на Объездной от Громова до 8 марта, на Амундсена и Щерса от Объездной до Машины и на Большакова от Серова до Белинского. Самые загруженные магистрали 8 марта в центр, Малышева в сторону ЖБИ, Восточная в сторону ЦПКИО.
0: Реклама.
2: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
3: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
2: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
4: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ДРЛ Групп. ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130, 12+.
0: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9.31. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Большинство современных людей в такой момент испытывают облегчение, легкую радость и желание пошутить над происходящим. Когда появляются такие эмоции? 235-103.7, телефон Радио Си. Мы вспоминаем про современных людей, про современные технологии даже. 235-103.7. Что скажете вы?
1: У вас вопрос был по неловкой ситуации.
0: Ну,
1: может быть, просто уронили телефон на пол?
0: Нет. У нас, видите, облегчение. Облегчение,
1: телефон... а он оказался целым.
0: А, в этом смысле. Или, например, старый уже совсем раздолбанный телефон уронили, и теперь повод купить новый.
1: Ну да, да. Тоже так.
0: Ну нет, про другое говорим что-то. Но про телефон и про отношения отличная идея. Пока далеко. Радио Си, алло.
2: Ну, я предполагаю, это когда идет прямой эфир, трансляция. Пытаются кто-то что-то скрытой камерой, съемкой сделать.
0: Как сложно. Нет, сейчас очень такая распространенная у нас история идет. Многие с ней сталкиваются. И вот когда что-то происходит, то люди испытывают облегчение, легкую радость и желание пошутить даже над происходящим.
2: Ну, или, скажем так, вот, правильно, не знаю, как называется, изменение видео как-то вот. Изменение человека.
0: Когда... Генерация видео, да, когда происходит?
2: Да.
0: Несуществующая буквально.
2: Да.
0: Не совсем, но близко. И как-то связано с технологиями. Современными технологиями, причем на фото и видео, скажем так, это более заметно, это более бросается в глаза, но не все такие продвинутые пользователи. 235-103.7, телефон Радио Си, уже все подсказки сказал. Звоните. А сейчас на Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
3: Доброе утро. Инфляция в России продолжает снижаться. Это открывает пространство для смягчения денежно-кредитной политики, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, сложившиеся условия позволяют Банку России продолжать снижать ключевую ставку. Уже 136 тысяч жителей Екатеринбурга на сегодня проголосовали за благоустройство общественных территорий. Необходимо набрать еще 154 тысячи голосов, сообщили в мэрии. Голосование продлится до 12 июня. Два новых удобных съезда с Малышевского моста построят в Екатеринбурге. По новым эстакадам водители смогут подняться на Малышево с Егоршинского подхода и съехать с Малышева в сторону Калины, минуя лепестковую развязку и два разворота, сообщает Ядин. Фильм «Коммерсант» с Александром Петровым в главной роли второй раз подряд возглавил российский кинопрокат и заработал за минувшие выходные 51 миллион рублей, сообщает Кинобизнес.ком. На втором месте мультфильм «Лео и Тик. Дорога на Байкал», на третьем «Ангелы Ладоги». Елена Пипия, Радио Си.
4: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
5: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
4: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО УК «Баден Групп» – «Баден Фэмили». В центре Екатеринбурга плюс 24 градуса. Сегодня днем переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду и плюс 29,31. В Нижнем Тагиле и в Первоуральске плюс 27,29. В Новоуральске плюс 25,27. В Краснотурьинске плюс 24,26.
4: Реклама.

0: Алло, кто это?
1: Это ты, из будущего.
0: Круто. И где мы сейчас?
1: Где-где? Там, где купили апартаменты.
0: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
1: Еще бы. Сам скоро оценишь.
2: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 20:10, в центре плюс 24 градуса. Сегодня 19 мая, и сегодня есть повод поздравить фармацевтов с праздником. Чем мы будем заниматься минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Екатеринбург. Рынок недвижимости.
2: Здравствуйте. Я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Идеал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Бывает так, что покупатель и продавец уже нашли друг друга самостоятельно, но нет уверенности в том, что с документами все в порядке. Сделки, в которых надо сопроводить покупателя и продавца, мы проводим регулярно. Ну, предположим, вы нашли квартиру, но риэлтор не вызывает у вас доверия или вовсе отсутствует в ситуации. Это очень удобно обратиться к нам в «Идеал». Иногда для полного спокойствия необходимо собрать пару справок, правильно организовать регистрацию сделки. И очень важно, как будет составлен предварительный договор между сторонами и что мы укажем в основном договоре купли-продажи. Грамотно составить передаточный акт и четко договориться, когда будет произведено освобождение квартиры, это также наша задача. Вопросы с коммунальными задолженностями – отдельная тема и нуждается в пристальном внимании профессионалов. Так что обращайтесь. Ждем ваших звонков по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Ух ты, велосипеды!
7: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
6: Сколько же велосипедов!
7: Это успех!
8: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
9: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
10: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
11: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
12: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
13: Лим-Попо. Веселье не за горами.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
15: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-1008-907. 0+.
0: На радио СИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 6 баллов, пробка на Высоцкого от 45 Комсомола до Егоршинского подхода, на Белинского от Шварца до Фурманова, на Машинной от Переходного переулка до Фурманова, на Большакова от Сурикова до Белинского и на Амундсена-Щёрса от Волградской до Машинной. Самые загруженные магистрали 8 марта в центр, Малышева в сторону ЖБИ, Восточная в сторону ЦПКИО.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Черри» «Теннет» «Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри» «Теннет» «Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет.
16: Акция до конца мая этого года.
1: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:47. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Большинство современных людей в такой момент испытывают облегчение, легкую радость и желание пошутить над происходящим. Когда появляются такие эмоции? Связано это с современными людьми, связано с технологиями. 235-103.7, телефон Радио Си. Что скажете?
1: Я хочу ответить на вопрос.
0: Давайте
1: мне
0: попробуем.
1: Мне кажется, это реакция на отретушированные снимки типа фотошопа.
0: А что происходит тогда у нас в целом?
1: Лицо очень изменяется, что чуть ли не кукольное.
0: Бывает такое. Но, в принципе, это как бы вполне себе еще пока.
1: Может быть, тогда фото пририсованное к кому-нибудь известному человеку или...
0: Но это было еще во времена появления первых графических программ, когда пририсовывали. Ближе и ближе подбираемся к правильному ответу.
1: Ну, не знаю, даже, может быть, какое-то видео сгенерированное и...
0: Близко тоже, связано с технологиями. Кто и что делает? И кто? Ладно, еще думаем, спасибо. Пока что говорите про результат. Кто и что делает? И когда мы это видим, облегчение, легкая радость и желание пошутить. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: А может быть, это связано как-то с искусственным интеллектом?
0: Так, вот искусственный интеллект.
2: То есть мы создаем какое-то задание, так. А искусственный интеллект это видит, ага. Но делает вот с такими маленькими ошибочками, допустим, да.
0: Так.
2: Светит солнце и снег лежит. То есть
0: так.
2: Это вот ошибочка получается.
0: Или пишешь в чат бот какой-нибудь запрос, а он тебе... какой-нибудь непонятный вообще что-то отвечает.
2: Да, вот. Ну да, вот в этом вот все.
0: Или на фото количество пальцев не совпадает с действительностью.
2: Да, 6.
0: 6 или 10 на каждой руке, да. Вот,
2: да, такие небольшие ошибочки,
0: когда нелепые ошибки совершает искусственный интеллект, чат-боты, другие роботы, вот тогда возникает облегчение, да, что замена машины еще не скоро, что есть даже легкая радость и желание даже пошутить над тем, что мы заметили ошибку у искусственного интеллекта.
2: Ну да, да,
0: вот
2: конечно.
0: И все. Вот и все. Нет, разгадали невероятный вопрос. Поздравляю вас.
2: Вообще круто, ничего себе.
0: Как вас зовут?
2: Вообще. Эдуард.
0: Что-нибудь делаете с его помощью?
2: Нет, ну сын у меня вообще с этим только работает.
0: Угу.
2: Вот он как раз и делает вот это, и вот это меня и подтолкнуло на эту мысль.
0: Поздравляю вас. Сегодня разгадали невероятный вопрос на Радио Си. Получаете пару билетов на спектакль «Маяковский. Встреча».
2: Ух ты! Спасибо огромное. Спасибо, Радио Си.
0: Сейчас поподробнее про спектакль. Информация на правах рекламы. Летний театр в парке Маяковского открывает сезон спектаклем-перформансом, где оживает история визита известного поэта в Свердловск. Постановка объединяет факты, городские мифы и стихи поэта. Спектакль пройдет 28 мая на сцене летнего театра в парке Маяковского для зрителей старше 16 лет.
2: А я, Эдуард Сурженко из центра, разгадал невероятный вопрос на Радио Си.
0: Новый невероятный вопрос будем разгадывать завтра, а сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю и поздравим фармацевтов с праздником. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
3: Всемирная история.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: 19 мая – день фармацевтического работника в России. Праздник приурочен к исторической дате. В этот день, в 1581 году, по приказу царя Ивана IV Грозного, открылась первая на Руси верхняя государева аптека. Наука о создании лекарств, фармакология, появилась еще в IV веке до нашей эры. Слово «фармацевт» в переводе с греческого означает «приготавливающий целебные снадобья, лекарства». При этом фармацевты придумывали не только лекарства. Маргарин изобрел в 60-е годы 19 века француз Ипполит Межмурье. Император Наполеон III приказал ему создать продукт, подобный коровьему маслу, но дешевле. Изобретение назвали маргарином от греческого слова «маргарон», то есть «жемчужина», так как искусственное масло получилось цвета жемчуга. Детское питание придумал немецкий фармацевт Генри Нестле, смешал молоко, сахар и муку и выпустил свой именной продукт в 1867-м. Напиток Кока-Кола придумал в конце 19 века американский фармацевт Джон Пембертон. А тушь для ресниц придумал американец Терри Уильямс, смешал угольный порошок и вазелин. А еще фармацевты изобрели спички и керосиновую лампу.
3: Реклама.
6: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
7: Тротуарная плитка всех удивит.
6: Паревит.

0: сетями. Паривитплитка.ру.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: ООО «Торговый дом Паривит». УГРН 111-723-203-7075. Тюмень.
0: Радио Си.

0: Радио ИСИ с вами. В Екатеринбурге без 5:10. Какие зарплаты у ректоров свердловских вузов? Об этом на Радио ИСИ в новостях через 5 минут. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио ИСИ.
1: Реклама. Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
2: Химия – двигатель прогресса. А «Химтехурал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтехурал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтехурал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио 18+.»
3: Алло, я в Сочи, погода супер!
4: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
5: Подробности на motivtelecom.ru.
6: 103.7 FM. Радио ИСИ.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио ИСИ ООО «Атлантик Про».
7: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: спонсора весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Ура! Веер-парк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Радио ИСИ 103,7 FM, 10:01 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 24 градуса. На радио ИСИ новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный», новый жилой комплекс «Первый Южный».
4: Доброе утро. Летние каникулы для российских школьников невыпускных классов начнутся уже 27 мая, на 5 дней раньше обычного, напомнили в Минпросвещение. Это нужно, чтобы школы успели подготовить пункты приема экзаменов у 9 и 11 классов, которые будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ. У остальных учеников каникулы начнутся сразу после последнего учебного дня. Родителям советуют заранее уточнить график в своей школе. Власти Екатеринбурга с третьей попытки выбрали поставщика 15 автобусов-гармошек. Им стало ООО «Автотехком», являющийся официальным дилером производителя автобусов «Волга-Бас». Эта же компания осуществляла такую же поставку в прошлом году. Городские власти трижды с февраля этого года объявляли аукцион. В первый раз никто не заявился. Во второй единственный участник подал заявку с техническими недочетами. На третий тендер также заявился один участник, и его заявка была в норме. Автобусы должны быть доставлены до 30 июня. Их планируется отправить на маршруты номер 50, 64 и 67. Суд смягчил приговор Роману Штадлеру за стрельбу в воздух у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона. 2 года колонии поселения заменили на 2 года принудительных работ с удержанием 15% доход государства. В один из октябрьских вечеров 2023 года Роман Штадлер, находясь у храма Большой Златоуст, выстрелил в воздух из пневматического пистолета. Видео со стрельбой вызвало большой общественный резонанс. Запись привлекла внимание общественности и правоохранительных органов. Самая большая зарплата среди ректоров свердловских вузов у ректора Уральского федерального университета. Илья Бабков в 2025 году зарабатывал в среднем 910 тысяч рублей в месяц. На втором месте ректор Горного университета Глеб Батрак с зарплатой 658 тысяч. На третьем руководитель Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик 572 тысячи рублей в месяц. На четвертом ректор архитектурного университета Александр Долгов, который зарабатывает в месяц почти 502 тысячи рублей, замыкает пятерку ректор Листеха Евгений Платонов с зарплатой в 431 тысячу рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Исчезновение российских туристов разорило туркомпании в Карловых Варах. Около 18 тысяч таких компаний не смогли продолжить свою работу из-за оттока россиян с популярного чешского курорта. Как пишет агентство РИА Новости, самый острый период для местных бизнесменов пришелся на 2023 год. Ранее стало известно, что количество российских туристов в Чехии сократилось более чем на 90%. Доллар сегодня 72.35, евро 84.07.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: О погоде. На радио ИСИ спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 25. Сегодня днем переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 29, 31.
0: Реклама.
1: Ого!
6: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от Планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую Планету.
7: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
8: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Планета ТС.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радиусе с вами. У нас есть минута, чтобы узнать новости из мира автомобилей. И эту минуту мы проведем вместе с Нивой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Какой российский автомобиль знают и любят во всем мире? Западные издания до сих пор посвящают ему обзоры, а новости о его обновлении мгновенно разлетаются по мировым СМИ. Это, конечно, Нива. В сети появились патентные изображения нового поколения ВАЗовского внедорожника. Они были поданы в Федеральный институт промышленной собственности в декабре прошлого года, но в открытый доступ попали недавно. И, как пишут западные издания, дизайнерам удалось не только сохранить легендарный облик, но и сделать его ультрасовременным. Знакомые круглые фары, оранжевые брови-поворотники, массивные колесные арки и заметные рейлинги на крыше. Машина выглядит дерзко и дорого, при этом оставаясь на 100% узнаваемой. Проект под кодовым названием Т-134 начали разрабатывать еще вместе с Рено, но он продолжился и после ухода партнеров. Оптимисты надеются, что преемника Нивы мы увидим на дорогах в ближайшие пару лет.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. День добрый. Есть удивительные проекты, и не только в автомобилестроении. Как сделать удивительный сад? Может быть, у кого-то сад такой есть, просто еще не знает, что он очень модный. И сколько это может стоить, узнаем минут через 10 на Радио Си.
1: Реклама. Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия. В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Если пицца, то Папа Джонс.
6: Если пицца, то Папа Джонс.
7: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
8: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Программа 10-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-00-62, улица Гагарина, 33.
9: Кто так

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, только что Дункан Лоренс и песня «Игра». На часах 10:19, в центре Екатеринбурга уже плюс 25, воздух продолжает раскаляться, и сейчас самое время спрятаться в тени где-нибудь в саду. Вот про сады мы сейчас с Катей Григорьевой и поговорим.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Пока мы планируем выходные на даче, в Лондоне возводят сады по цене пентхаусов. 19 мая открывается Chelsea Flower Show, событие, которое называют Оскаром ландшафтного дизайна. Территорию Королевского госпиталя площадью 10 гектаров на 5 дней превращают в другую реальность. Каждое растение проходит кастинг строже, чем на конкурс красоты. Билеты на это шоу разлетаются еще зимой, а среди первых гостей традиционно ждут королевскую семью. Главный тренд этого года – дикий сад. Забудьте про выверенные до миллиметра клумбы. Теперь высший пилотаж – это когда ваш сад выглядит так, будто его создала сама природа, а человек не касался его лет 100. Дизайнеры везут в Челси замшелые валуны, лесные папоротники и даже сорняки, которые в руках мастера становятся искусством. А еще эксперты делают ставку на съедобные ландшафты, когда среди цветов внезапно прорастает декоративная капуста или земляника. И, конечно, не обойдется без искусственного интеллекта. В этом году на Челси презентуют умные датчики для почвы, которые передают на смартфон не просто влажность, а буквально потребности каждого куста. Все выставочные сады обязаны иметь план второй жизни. Их разбирают до последнего камешка и перевозят в детские хосписы, школы или городские парки.
0: Такие выставочные сады – это бесспорно очень красиво и очень дорого, потому что над ними работают разные специалисты. Но вот свой личный сад, который немного где-то зарос, а это уже модно, как мы узнали,

Свой личный сад сложно оценить, потому что над ним работает, как правило, один специалист и, как правило, широкого профиля. Радио Си с вами. Доброго вам утра и хорошего вторника.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: на радио «Синяя пара» с песней «Милая». 10:31 в Екатеринбурге, в центре города уже +25, днем до +31. Сегодня жарче, чем было вчера. Впереди у нас «London Beat», «I've been thinking about you», а сейчас на радио «Си» новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Шанс».
1: Доброе утро. США решили продлить еще на месяц ослабление санкций на операции с российской нефтью. Как сообщает агентство Reuters, ранее несколько стран попросили об этом. Екатеринбуржцы отсудили 500 000 рублей с самокатчиков, сбивших их 11-летнего сына Платона. Авария произошла 1 сентября прошлого года на Малышево Мира. Самокатчики сбили ребенка и уехали. Пострадавший получил серьезный перелом, перенес несколько операций, прошел сложную реабилитацию. На 55-м километре трассы Екатеринбург-Каменск-Уральский-Шадринск-Курган будут ремонтировать железнодорожные пути. Из-за этого в четверг с 4 утра до полудня здесь будет организовано реверсивное движение, предупреждает Урал-Управтодор. Россиян призвали постепенно снижать возраст вступления в брак. Авторы инициативы раскритиковали предложение повысить возраст молодежи до 39 лет, заявив, что нужно стимулировать более раннее создание семей. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке. Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезни много. «Шанс» один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: О погоде на радио «Си» спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской 33. В центре Екатеринбурга +25. Сегодня днем переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и +29,31. В Асбесте, в Полевском и в Каменске-Уральском +27,29.
3: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
4: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
3: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал», агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, квартира – это товар, а товар, как известно, нуждается в упаковке. Вот что, по вашему мнению, помогает сделать этот товар более привлекательным для покупателя?
2: Если говорить о красивой обертке, то на первый взгляд приходит в голову картинка с хорошим ремонтом. И это большой плюс, когда квартира чистая, отремонтированная. Но как быть, если продавцам надо продать старое жилье, и денег на ремонт нет, или непонятно, какой ремонт надо сделать? Для многих покупателей очень важной упаковкой становится компания, которая рекламирует эту квартиру. Если агентство недвижимости имеет имидж проверенного годами надежного оператора рынка, то это очень помогает продаже этой квартиры. Второе и очень важное. Компания тратит деньги на поднятие и выделение объявления о продаже вашей квартиры и рекламирует квартиру на многих ресурсах. Это дополнительный плюс для успешной продажи. Ну а третье – это профессиональные фотографии и описание квартиры. В объявлении это может подчеркнуть ее привлекательность.
1: Наверное, и сам риэлтор, занимающийся продажей, тоже может стать фактором, повышающим вероятность продажи.
2: Да, верно. Многие покупатели приобретают квартиру у человека, с которым удобно коммуницировать, и поэтому, когда риэлтор коммуникабелен, сглаживает острые углы, находит компромиссы с покупателем, помогает ему быстро продать свою квартиру или оформить ипотеку, это очень помогает получить максимальную цену за объект в короткий срок. Бывает так, что у квартиры мало достоинств. Не отчаивайтесь. Мы в «Диале» хорошо знаем, как помочь покупателю купить именно вашу квартиру. Наш телефон в Екатеринбурге 22 22 181.
0: Радио «Си».

0: на радио Си Келли Кларксон «Because of You». 10.51 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 26 градусов. Сейчас на радио Си заглянем во всемирную историю, узнаем, как проходил первый конкурс красоты в Советском Союзе и как сложилась судьба, карьера и личная жизнь у победительницы того конкурса. Спонсор всемирной истории на радио Си ООО «ТД Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 мая 1989 года в Москве состоялся первый всесоюзный конкурс красоты «Мисс СССР». Смотр в концертном зале «Россия» вели Александр Масляков и Леонид Якубович. В жюри сидели в числе других певец Муслим Магомаев и актриса Ирина Скопцева. Участниц было 35. Победила московская школьница Юлия Суханова. Она не слишком уверенно ходила на каблуках, а для дефиле в купальниках выбрала самый скромный, так что более опытные конкурентки, модели, были в гневе, а из подаренной короны кто-то украл главный камень – огромный аквамарин. В том же году осенью Юлия Суханова уехала по контракту в США и больше не вернулась. Там у нее сложилась успешная карьера модели, а потом и бизнес в сфере медицинского оборудования. Она продает генераторы горного воздуха, среди ее клиентов – Дэвид Бекхэм и Стинг. А вот замуж мисс СССР 89 так и не вышла, несмотря на вереницу поклонников. Например, ее женихом был брокер Джордан Белфорд, прототип героя Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит». Она говорит, что финансы мужчины ее никогда не интересовали, а найти искреннюю любовь пока не удалось.
4: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
5: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
1: Радио Си.

смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: радиусе с вами, 10.56 в Екатеринбурге, в центре города плюс 25. Когда в этом году будем отмечать День города? Об этом на радиусе в новостях через 5 минут, а сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радиусе ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: в Екатеринбурге 11 часов. На радио «Си новости» и Елена Пипия, спонсор выпуска АО «Евросмаркет».
1: Добрый день. Минувшую ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 315 украинских БПЛА, сообщает Минобороны. Все беспилотники самолетного типа ликвидированы над территориями нескольких регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую и другие области. Система противовоздушной обороны также уничтожила 3 беспилотных летательных аппарата, направлявшихся на Москву. Об этом минувшей ночью сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Празднование Дня города перенесли на первую субботу августа. Такое решение сегодня приняли депутаты Екатеринбургской гордумы. В этом году праздник выпадает прямо на 1 августа. Как напоминает «Новый день», месяц назад комиссия по местному самоуправлению одобрила инициативу о переносе даты Дня города с 3 на 1 субботу августа. С таким предложением обратился мэр Алексей Орлов, затем городская общественная палата. Как отметил замглавы города Константин Шевченко, перенос связан с погодой. В начале августа на улице обычно теплее. Также в мэрии учли прошлогоднее предложение Русской Православной Церкви перенести городской праздник на другую дату из-за Успенского поста. В Екатеринбурге 12-летний самокатчик пострадал в ДТП. В понедельник около 17 часов возле дома 42 по улице Фрезеровщиков, по предварительной информации, 12-летний водитель, управляющий средством индивидуальной мобильности, двигаясь по тротуару, упал с электросамоката. Об этом рассказали в ГОРГАИ. Пострадавшего с травмами доставили в 9-ю больницу. В Свердловской области резко подешевели огурцы-помидоры. По данным Свердловскстата, огурцы за неделю потеряли 15%, стоят в среднем 147 рублей за килограмм, помидоры минус 12% и в среднем 261 рубль. В целом по России огурцы стали самым подешевевшим продуктом по итогам апреля. Цены на них снизились на 15% и составили 193,5 рубля. В сравнении с тем же периодом прошлого года огурцы сейчас стоят на 4,5% меньше. Продюсер Игорь Матвиенко объяснил решение группы «Иванушки Интернешнл» зачеркнуть англоязычное слово в названии. О своем решении он рассказал агентству ТАСС. Он подтвердил, что слово «Интернешнл» действительно будет зачеркнуто, по крайней мере, пока актуальна дискуссия вокруг англицизмов. Матвиенко признал, что это, конечно, пиар-ход. С одной стороны, это шутка, но с другой – это позиция. По словам продюсера, он считает, что количество англицизмов уже явно превышает норму. Доллар 72.35, евро 84.07.
2: Реклама.
3: Заказал металл, и он уже едет. Документы готовы. Доставка в срок. Так работает Евросмаркет. Ваш надежный поставщик металлопроката. Без посредников. Металл в наличии. Поддержка на каждом этапе. Личный кабинет на сайте евроз.маркет. Сервис в деталях.
4: АО «Евросмаркет». УГРН 102-610-257-15-05. Город Таганрог. Улица Химическая, дом 9.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 26, сегодня днем переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду и плюс 29,31.
2: Реклама.
5: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
6: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
7: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
6: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
8: ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио Си великолепная Шер с песней «Believe». Верим, конечно же, только в лучшее. И что летняя погода, даже если от нас уйдет, как, например, завтра, но не навсегда. С вами Андрей Королев. Хорошего вам вторника. Сегодня 19 мая, 11:07 на часах в центре Екатеринбурга, плюс 27. Впереди на радио Си небольшой музыкальный нон-стоп, только музыка. Через минуту «Оскар» между мной и тобой. Далее «Португал Демен» и еще «Бой Джордж».
1: Реклама. Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
3: Подробности на motivtelecom.ru.
4: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-55-55.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Радио Си.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: На радио Си Марай Кэрри в этот жаркий солнечный день в центре Екатеринбурга плюс 27. Это еще не предел. Полдвенадцатого на часах, впереди The Weeknd, Dancing in the Flames. А прямо сейчас на радио Си новости. И Елена Пипия, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Добрый день. Армия России начала учения по подготовке и применению ядерных сил. Они пройдут с 19 по 21 мая, сообщает Минобороны. На учениях отработают вопросы подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии, передает РИА. 191 садик закроют на ремонт этим летом в Екатеринбурге. Родителям придется либо водить ребенка в другой сад, как правило, дальше от дома, либо оставлять с бабушками. Портал Е1 публикует полный график ремонта садиков по районам. Фестиваль барбекю не состоится на Плотинке, но есть надежда, что его перенесут в парк Маяковского. Об этом пишет канал «Екатеринбург Главное», близкий к мэрии города. В Госдуме предложили дарить отличникам бесплатные путевки в детские лагеря. Предлагается также ввести денежное вознаграждение за золотую медаль. Минимальная сумма 5000 рублей. Авторы инициативы уверены, что эти меры повысят мотивацию детей и престиж учебы. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: О погоде на радио Си, спонсор выпуска ООО УК «Баден Групп», «Баден Фэмили». В центре Екатеринбурга плюс 27, сегодня днем переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 29,31.
2: Реклама.
4: Алло, кто это?
5: Это ты, из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Где-где? Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
5: Еще бы! Сам скоро оценишь.
6: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: России.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.

0: Радио Си музыкант по чилл, который играет музыку в стиле чилл-аут. На Радио Си много разной музыки, которая прекрасно подходит для летнего зноя, чтобы, спрятавшись где-то в тени, выдохнуть, подумать о своем. А есть песни, которые пробуждают приятные воспоминания и дарят новые эмоции. Это песни золотой коллекции. И тройка песен уже готова. В этом выпуске у нас Милен Фармер, Pet Shop Boys. Через минуту Лайонел Ричи, Hello, откроют золотую коллекцию Радио Си.
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
2: Есть пицца? Есть Папа Джонс.
3: Разулыбьте сочувственные лица. Встречайте Владимира Маяковского. 28 мая в Летнем театре. Яркий старт сезона. Гастроли спектакля «Маяковский. Встреча». В этот день история станет поэзией. А парк Маяковского – местом встречи прошлого и настоящего. Билеты в кассы города и на сайте Летнего театра. Театр.ецпко.рф. Для лиц старше 16 лет.
4: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
5: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Си ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман».
6: В летние каникулы скучают на диване школьники усталые, но совсем не Аня.
7: Анечка общается и проходит квесты,

на радио СИ «Милен Фармер». В Эхтемурге 11.57, с вами Андрей Королев. День добрый, в эти жаркие дни прислушиваемся к собственным ощущениям. Встречаемся мы с вами завтра, а сегодня с 12 на радио СИ с вами Леонид Филиппов. Сейчас музыка понятная без слов. На радио СИ одна из самых знаменитых современных скрипачек.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Ура! Веер парк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Молла рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Вы слушаете радио ИСИ на 103.7 FM, 12.01 в Екатеринбурге. На радио ИСИ новости. Елена Пипия, спонсор ООЗ «Талан», регион 54, ЖК «Береговой».
4: Добрый день. Иран готов передать обогащенный уран России вместо США. Об этом сообщает телеканал «Аль-Хадад» со ссылкой на доработанный Тегераном проект соглашения по урегулированию конфликта с Вашингтоном. Также Тегеран может отказаться от требований к США о компенсации нанесенного в ходе войны ущерба, но планирует добиваться от Вашингтона экономических уступок. Более 50 стран примут участие в работе выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Она пройдет с 6 по 9 июля. Страной-партнером в этом году станет Индонезия. Общая площадь выставочной экспозиции составит около 50 тысяч квадратных метров. В прошлом году на «Иннопроме» Свердловская область заключила соглашение более чем на 65 миллиардов рублей. В частности, они предусматривали увеличение доли уральской продукции в магазинах, улучшение качества воды в реке Чусовой, испытание новых трамваев трех компаний в Екатеринбурге и прочее, сообщает газета «Коммерсант». 40-я больница в Екатеринбурге открыла для пациентов новый приемный покой. Пациентов, которые обратились самостоятельно с 8 утра, будут принимать в зеленой зоне. Корпус пока не открыт для машин скорой помощи. Заканчиваются работы по подъему козырька другого здания, к которому будут подъезжать автомобили. Работы завершатся в середине июня. Тогда приемный покой заработает полноценно, говорит министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. При этом прежнее отделение также продолжает работу. В нем также оказывают экстренную помощь пациентам, пишет «Комсомолка». В Екатеринбурге побит температурный рекорд. Вчерашний день стал самым теплым 18 мая за всю историю метеонаблюдений. Как сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге, днем в городе было плюс 30,2 градуса. Среднесуточная температура составила плюс 23,3 градуса. Это на 11 градусов выше нормы. Сегодня днем в Екатеринбурге еще жарко, но уже к ночи регион окажется на восточной периферии антициклона, по которой на юг распространяется холодный воздух. В северной половине области пройдут кратковременные ливневые дожди с грозами. 21 мая будет тоже прохладно, однако похолодание кратковременное. 22 мая снова потеплеет. Люди с высшим образованием зарабатывают больше тех, кто нигде не учился. В исследовании приняли участие более 900 тысяч человек. На его итоги ссылается портал «Правда.ру». В соответствии с этими данными, бакалавриат приносит примерно 6 миллионов рублей за 15 лет. Айтишники получают на 9,5 миллионов рублей больше людей без образования. Инженеры на 15 миллионов, гуманитарии на 2,5. Даже высокие оценки по математике в школе тоже связаны с дополнительными 8 миллионами рублей за тот же срок. Доллар 72.35, евро 84.07.
5: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой, я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
6: Застройщик ОСЗ «Талан», регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Талан.ру». Реклама, не оферта.
3: И погода на радио ИСИМ, спонсор ОСЗ «Спецстрой», жилой квартал «Культура». За окном в эти минуты плюс 27, завтра в среду небольшой дождь и гроза, ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 23.
5: Реклама.
7: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там ЖК «Культура», тишина, птицы поют. поют. И воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
8: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее. 389-89-90. Мы переезжаем.
9: Застройщик ООЗ «Спецстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Sunrise Avenue. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения. Сегодня вторник, 19 мая на календаре, и далее на радио Си Константин Никольский.
1: Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
7: Анна, плитка.
8: Анна, сухие смеси.
9: Анна, вы просто песня.
6: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
10: Подробнее на petrovich.ru. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
11: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
13: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
14: Планировать каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
15: Лим-Папо. Веселье не за горами.
16: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
17: Окит Екатеринбург. ОГРН 186-670-08-907-0+.
18: Телефон рекламной службы 235-09-05.
19: Радио Си.

0: вами Радио Си на 103.7 FM. На часах 12.15. Делен Радио Си и на с хитом АПА. Прямо сейчас Анна Романова и горячая десятка.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Одна из центральных картин Третьяковской галереи во всех смыслах – «Богатыри Вознецова». Можно сказать, что картина никогда не покидала Третьяковку. Из-за размера ее очень сложно куда-либо перевести. Сегодня «Богатыри». Размер картины гигантский, почти 3 на 3,5 метра. Из-за колоссальных размеров картина никогда не выставлялась за рубежом. В 2024 году она впервые за 30 лет покинула постоянное место в Старой Третьяковке для участия в масштабной выставке Васнецова в новом здании. Хотя картина считается памятником русской души, ее первый живописный эскиз Васнецов написал в Париже. Васнецов писал «Богатыри» почти 20 лет. Он возил холст за собой из города в город, постоянно что-то дорисовывая. У персонажей были реальные прототипы. Илью Муромца Васнецов писал с обычного ломового извозчика, которого встретил в Москве. А для Алёши Поповича позировал сын мецената Саввы Мамонтова, брат девочки с персиками. Добрыня же – это автопортрет самого Васнецова. У коня Ильи Муромца тоже был натурщик. Огромная вороная лошадь, которую Васнецов увидел на ипподроме. Конь был настолько огромным, что другие художники отказывались его рисовать. Специалисты по лошадям отмечают, что кони на картине стоят в очень динамичных позах, как будто их поймали в движении. В реальной жизни они смогли бы так простоять не больше нескольких секунд. Снаряжение богатырей тоже настоящее. Васнецов часами сидел в оружейной палате, рисуя кольчуги, мечи и щиты. Снаряжение Ильи Муромца, судя по всему, весит около 20 килограммов.

0: Но современники Васнецова из-за большого сходства самого Васнецова с Добрыней называли ее Васнецов и его охрана.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой. Радио «Си».

0: На радио «Сия» музыка, которую мы любим, и только что «Роксет». На часах 12.32, далее на радио «Сия» Алекс Ворон, но прежде новости Елена Пипия, спонсор ООО «Медицинский центр Шанс».
1: Добрый день. Два агента Службы безопасности Украины планировали диверсию на военном объекте в Воронежской области, но их поймало ФСБ. Граждане ближнего зарубежья планировали запустить дроны по военной части. Теперь они арестованы, передают РИА. Свердловское заксобрание переназначило Татьяну Мерзлякову уполномоченным по правам человека на очередной пятилетний срок, который для нее станет уже шестым. В Екатеринбург на библиотечный конгресс прибыли 2000 специалистов со всей России и из других стран. Тема форума – многообразие культур, единые ценности, единая страна. Мероприятие проходит на 14 площадках Екатеринбурга. Во Франции снимут фильм о недавнем ограблении Лувра. Картина может выйти в прокат уже в 2028 году, пишет газета «Фигаро». Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Болезни много. Шанс один. Как воздух он необходим. Чем заболели, то излечим. Что сможем, то предупредим.
3: В медицинском центре «Шанс» вас ждут специалисты высочайшего класса. Терапевт, гастроэнтеролог, отоларинголог, гинеколог, флеболог и другие врачи. УЗИ, диагностика и собственная лаборатория.
2: Медицинский центр «Шанс». Единый телефон 385-3001. О возможных противопоказаниях проконсультируют специалисты.
0: И погоде на радио «Сим», спонсор ООО «Медицинское объединение Новая больница» на Заводской 33. За окном в эти минуты +28. Завтра в среду небольшой дождь и гроза. Северо-восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью +15-17. И завтра днем до +23.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал. Агентство правильных покупок». С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, на рынке так много риэлторских компаний, а вот по каким критериям нам разумно выбирать агентство?
2: На мой взгляд, репутация компании творит чудеса. Квартира продается и быстрее, и дороже. Я бы сказал, что репутация – это известность в сочетании с опытом работы, временем нахождения агентства недвижимости на рынке, ведь за длительное время мы оставляем много следов.
1: Да, время работы – это важный показатель, а на что еще обратить внимание?
2: Важное отличие агентства – это его рекламные возможности. Как и где будет компания рекламировать вашу квартиру? Как много покупателей увидят объявление? Хорошо, если агентство имеет максимальный по сравнению с конкурентами показатель по количеству показов на одно объявление. Третье и очень важное – это количество отзывов на специализированном городском портале. Тут важно смотреть и не лениться сопоставлять количество отзывов на одного сотрудника.
1: Александр, давайте еще один критерий назовем.
2: Смотрите количество сделок на одного сотрудника на каком-либо независимом ресурсе, например, на Домклике. Здорово, если компания занимает лидирующее место по такому показателю в городе.
1: Александр, а могут ли ваши специалисты разъяснить потребителям более подробно эти вопросы на примерах?
2: Да, конечно, мы с нетерпением ждем ваших звонков по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге. Звоните, пишите, договоритесь о встрече, ну и наш офис, как всегда, на 8 марта 110 работает ежедневно.
0: Радио Си.

0: На радио СИ меньше слов и больше музыки. Только что «Братья Гримм». На часах 12.42 на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Эванесенс», еще «Вайка Диас» и в самом начале «Пэтти Райан», «You My Love».
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
2: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ об участии в долевом строительстве.
3: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды. Любимый парк. Уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
4: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
5: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело», салон и «Любимая кухня».
6: От кухни до гардеробной.
7: Выгодно и удобно.
6: Почему?
7: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
8: Акция действует до конца мая этого года.
9: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: кстати, этим летом с нетерпением ждем их новый альбом. Это команда Evanescence, только что на Радио Си. Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь. И перед этим на Радио Си инструментальная музыка. Кеннерджи.
1: Реклама.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Акция до конца мая.
4: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
5: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
8: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.
9: 103.7 FM. Радио Сити.
0: На Радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про».
10: Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
11: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио Си», 13.01 в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Елена Пипия, спонсор ОЗ «Проспект Первый Южный», новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Россия начала учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, сообщает Минобороны. Учения стартовали сегодня, продлятся до 21 мая включительно. В них участвуют ракетные войска стратегического назначения, Северные и Тихоокеанские флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. В ходе маневров проведут пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам в России. Также будут отрабатывать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Беларуси. На Свердловской железной дороге подготовили к лету 21 пожарный поезд. Чаще всего спецсоставы привлекают для тушения природных пожаров в полосе отвода магистрали и близ нее. В апреле-мае спецпоезда уже 4 раза выезжали для тушения огня в Свердловской области и в Пермском крае. На ключевые станции Свердловской области отправили 8 пожарных поездов, 5 в Пермь, 4 в Тюмень, по 2 в Ханты-Мансийский и Малонинецкий округа. Общая вместимость одного поезда достигает 180 тонн, что эквивалентно 70 автоцистернам с водой. Это позволяет спасателям экономить время на поиске источников воды, пишет газета «Коммерсант». Судебные приставы разыскали в Екатеринбурге египтянина с долгом по алиментам на 1 миллион рублей. Он не платил своим дочери и сыну. Приставы установили, что он не проживает по месту регистрации, официально не работает. Осенью прошлого года неофициально он трудился массажистом в спа-салоне. Тогда приставы его нашли и предупредили об административной и уголовной ответственности, если он будет дальше уклоняться от выплат. Однако он не исправился, и приставы нашли его снова, уже в другом массажном салоне. В отношении египтянина составили протокол, пишет газета «Коммерсант». Фестиваль барбекю, который находился под угрозой срыва из-за отсутствия разрешения от мэрии и полиции, нашел новую площадку. Мероприятие состоится в фан-зоне парка Маяковского. Все запланированные активности состоятся. Гастрономические, творческие мастер-классы, викторины, презентации, интерактивы и музыкальные выступления. Об этом порталу «Ура.ру» сообщили организаторы. Фестиваль пройдет в предстоящие выходные. В Госдуме предложили поощрять отличников бесплатными путевками в детские лагеря. Инициативу выдвинул лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Кроме того, он считает, что за золотую медаль выпускникам следует выплачивать федеральную награду не менее 5000 рублей. Сейчас в стране есть выплаты для стобальников ЕГЭ и победителей всероссийских олимпиад, но золотые медалисты пока без финансового поощрения. Новая система поддержки повысит мотивацию детей и престиж учебы. Инициатива уже направлена на рассмотрение. Если ее одобрят, первые награды отличники смогут получить уже в ближайшее время. Доллар 72.35, евро 84.07.
2: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
2: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И о погоде на «Радио 7», спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». За окном в эти минуты плюс 29, а завтра в среду небольшой дождь и гроза, северо-восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 23.
2: Реклама.
4: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
6: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ти».
7: 5 лучших песен о любви на «Радио Си» украсят ваш день.
8: На «Радио Си» 5 песен о любви.
0: Устраиваемся поудобнее, и сегодня пятерку песен только про любовь открывают Ace of Base.

0: Свой рабочий день вы проводите в компании Radio C и только что Johnny High Jazz. Меня зовут Леонид Филиппов, на часах 13.23 и к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Попо. Веселье не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
7: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907-0+.
8: Давно не были в отпуске? Любите квизы? Руда Геймс приглашает на репетицию отпуска в центре Екатеринбурга. Квиз-машина «Турецкий отдых». 8 туров про кино, музыку и сериалы. А после игры дискотека до полуночи. Фабрика «Ивент Хоп». 22 мая, пятница. Собирайте друзей и станьте самой яркой командой вечера. Билеты на rudagames.com. 18+. АОК «Руда». ОГРН 122-160-003-501. Екатеринбург.
9: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
10: 18+.
11: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная ферма. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
12: 103.7 FM. Радио 7.

0: С вами Радио Сиэн 103.7 FM. На часах половина второго. Далин Радио Сиэн Синг с хитом «Бай-бай-бай». Но прежде новости. Елена Пипе, спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Добрый день. Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Якутии и загорелся. По данным СКР, у него отказал двигатель. На борту Ан-2 находились 8 человек. Все они самостоятельно вышли из леса, передает ТАСС. Празднование Дня города перенесли с 3 на 1 субботу августа. Решение приняли сегодня депутаты Екатеринбургской городской думы. Перенос связан прежде всего с погодой. В начале августа на улице обычно теплее, чем в конце. Начался набор участниц на городской конкурс красоты «Мисс Екатеринбург». Заявки будут приниматься до 1 июня. Об этом сообщили в мэрии. Большинство россиян постоянно перерабатывает. В этом признался каждый второй участник недавнего опроса. Почти у половины респондентов сверхурочные задачи появляются чаще одного раза в неделю, а у 14% каждый день. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И погода на Радио Сим. Спонсор ООО УК «Баден Групп» «Баден Фэмили». За окном в эти минуты плюс 30. А завтра в среду небольшой дождь и гроза. Ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17. И завтра днем до плюс 23.
2: Реклама.
5: Алло, кто это?
6: Это ты из будущего.
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Где-где? Там, где купили апартаменты.
5: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
6: Еще бы! Сам скоро оценишь.
7: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио Сит.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Purple Disco Machine с хитом In The Dark. На часах 13.41 и на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Моджо, Леди, еще Моби и в самом начале Саваш.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Алло! Я в Сочи! Погода супер!
4: Мотив. Теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
7: Если пицца, то «Папа Джонс».
8: Если пицца, то «Папа Джонс».
9: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
10: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18073. Город Екатеринбург, 62-062. Улица Гагарина, 33.
11: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман».
12: В летние каникулы скучают на диване школьники усталые, но совсем не Аня.
13: Анечка общается и проходит квесты летом в «Талисмане». Очень интересно.
14: Анечке про «Талисман» рассказал Дениска, и теперь сестра и брат болтают на английском.
15: Летние языковые программы для детей. «Талисман» 8 800 7 800 800.

0: На радио «Зи» музыка, которую мы любим, и только что «Моджо» с хитом «Леди». На часах без 5:02 в следующем часе не пропустите розыгрыш билетов на премьерный показ фильма «Майкл» о жизни и творчестве короля поп-музыки Майкла Джексона для зрителей старше 18 лет. Из музыки далее «Lighthouse Family» и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.

0: самые качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? Ас в цементе. Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-55-55.
4: Есть встречи, которые случаются сразу, а есть те, которые ждут. 28 мая в Летнем театре в парке Маяковского. Открытие нового сезона. Спектакль «Маяковский. Встреча». В главных ролях артисты ведущих московских театров. Встречи должны случаться. Билеты в кассе города и на сайте Летнего театра teatr.etpko.rf.
5: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. УКРН 102-660-542-2678.
6: Кто-то

0: Всем тут круто. 0+.
1: 103.7 FM. Радио Сити.
2: На радио Си инструментальная музыка. Спонсор ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
3: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
4: Точно, «Этажи».
3: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Ура! Веер-парк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Вы слушаете Радио Си, 2 часа дня в Екатеринбурге. На Радио Си новости Елена Пипия, спонсор АО «Евросмаркет».
4: Добрый день. На Байкале перевернулась аэролодка с туристами. На борту было 14 человек, сообщили в МЧС. ЧП произошло в районе скалы Черепаха. 10 человек удалось спасти. Среди них 14-летний ребенок. Поиски еще четверых продолжаются. На месте работают спасатели, задействованы дополнительные силы. Причины ЧП пока не называются, сообщает РИА Новости. Следственные органы уже начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Заксобрание Свердловской области сегодня переназначило Татьяну Мерзлякову на пост уполномоченного по правам человека на очередной 5-летний срок. За проголосовали 38 депутатов из 41, против были трое. Татьяна Мерзлякова избиралась омбудсменом уже 5 раз в 2001, 2006, 2011, 2016 и 2021 годах. Новый срок станет для нее 6-м. Прием заявок на участие в городском конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург» продлится до 1 июня. В мэрии напомнили, что попробовать свои силы могут незамужние жительницы Екатеринбурга и студентки свердловских вузов и колледжей в возрасте от 18 до 25 лет и ростом от 165 сантиметров. Для участия отберут 25 девушек, до финального шоу дойдут 16 из них. Каждую неделю по решению организаторов конкурс будут покидать те участницы, которые меньше других проявят себя на занятиях. Финал, как обычно, в день города. Заполнить анкету участницы можно на официальном сайте конкурса. Ежегодную встречу выпускников КВН впервые с 2019 года перенесли из Екатеринбурга. В этом году она пройдет в Абхазии. Об этом сообщили газете «Коммерсант Урал» в пресс-службе телевизионного творческого объединения «АМИК». Там добавили, что встреча выпускников может вновь состояться в 2027 году в Екатеринбурге. Все зависит от того, насколько это будет интересно городу и какие поступят предложения. В прошлом году во встрече победила команда «Нарды» из Абхазии, второе место заняла сборная «МАИ» и третье – «Четыре татарина». Экспорт российских шоколадных конфет вырос на четверть с начала года. С января по апрель российские производители экспортировали конфет более чем на 60 миллионов долларов. Общий объем поставок превысил 13 тысяч тонн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральный центр «Агроэкспорт». Среди основных покупателей продукции лидирующие позиции занимают Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан. В прошлом году Россия заработала на шоколадных конфетах 151 миллион долларов, и это пока рекорд. Доллар 72.35, евро 84.07.
0: Реклама.
5: Заказал металл, и он уже едет. Документы готовы. Доставка в срок. Так работает Евросмаркет. Ваш надежный поставщик металлопроката. Без посредников. Металл в наличии. Поддержка на каждом этапе. Личный кабинет на сайте евроз.маркет. Сервис в деталях. АО «Евросмаркет». Угарин 102 610 257 1505. Город Таганрог. Улица Химическая, дом 9.
3: И погода на Радио СИМ. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Сенара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 30. А завтра в среду небольшой дождь и гроза. Северо-восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17. И завтра днем до плюс 23.
0: Реклама.
6: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
7: Для спорта – бассейн мирового уровня. Для детей – игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
6: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Это команда Lighthouse Family. Только что на радио 7. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного настроения. Ну и прямо сейчас я разыграю пару билетов на премьерный показ фильма «Майкл» о жизни и творчестве короля поп-музыки Майкла Джексона. Премьерный показ пройдет в Континент Синема «АЛЛАТРЬ» 29 мая для зрителей старше 18 лет. Дозванивайтесь первым по телефону 235-103.7 и билеты ваши. Еще раз напомню, телефон радио Си 235-103.7.
1: Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
6: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
7: Тротуарная плитка всех удивит.
6: Паривит, красивая плитка. И так красиво лежит.
7: Паривит, паривит, паривит. Красота под вашими ногами.
8: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру.
9: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2. Или звоните 382-22-92.
10: ООО «Торговый дом Паривит». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
11: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
12: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.
13: Телефон рекламной службы 235-09-00. 5.
14: Радио Си.

0: С вами Радио Зи на 103.7 FM, и мы продолжаем розыгрыш билетов на премьерный показ фильма «Майкл». Нужно дозвониться первым по номеру 235-103.7. Есть телефон-звонок. Радио Зи, алло, день добрый.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, как зовут вас?
1: Наталья.
0: Наталья, очень приятно. Наталья, рассказывайте, как у вас проходит столь жаркий вторник, чем занимаетесь?
1: Еду с последнего звонка ребенка.
0: Ух ты, как все прошло?
1: Замечательно, все хорошо.
0: Прекрасно. Ну, настало время тогда и вам, Наталья, получить такой заряд приятных эмоций, потому что вы дозвонились первой. Я поздравляю вас и дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на премьеру фильма под названием «Майкл» о жизни и творчестве короля поп-музыки Майкла Джексона. Что можете сказать по этому поводу?
1: Спасибо, я очень рада.
0: Наталья, слушайте, ну вам вдвойне повезло, вы еще и сможете лично увидеть официального двойника Майкла Джексона. Я думаю, это тоже будет интересно, да, такой приятный, любопытный опыт.
1: Спасибо, спасибо, я рада.
0: Еще раз напомню, премьерный показ фильма «Майкл» 29 мая в Континент Синема АЛЛАТРА. Еще вас ждет живое выступление двойника Майкла Джексона Павла Талалаева и фотосессия для зрителей старше 18 лет. И, кстати, уже в следующем часе еще одну пару билетов на премьерный показ фильма «Майкл» обязательно разыграем.

0: Такой вот освежающий хит под названием «Первый снег» — это «Моральный кодекс», только что на Радио 7. На часах 14:41 и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Destiny's Child», еще «Yusundre Nanachere», «Seven Seconds» и в самом начале «Fancy».
1: Реклама.
2: Хочешь есть? Есть Папа Джонс!
3: Наука — это точность и продуманность. Искусство — это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ об участии в долевом строительстве.
4: За отдыхом в Радугу, за эмоциями в Радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
5: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция с 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
6: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
7: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Любимое дело», салон и «Любимая кухня».
8: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
9: Почему?
8: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
10: Акция действует до конца мая этого года.
11: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: С вами радио Сиена 103.7 FM и только что Destiny's Child. На часах без 5:03 в следующем часе разыграю еще одну пару билетов на премьерный показ фильма «Майкл» о жизни и творчестве короля поп-музыки Майкла Джексона. Не пропустите. Из музыки далее Sting и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
6: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
7: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
6: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
7: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
8: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
9: Одрел Групп. УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
11: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
12: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
13: Лим-Попо. Веселье не за горами.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
15: ОКИД Екатеринбург. УГРН 108-660-70-08-907-0+.
16: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: 103.7 FM. Радио Сити.

0: Вы слушаете «Радио Си», 3 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Елена Пипия, спонсор ООЗ «Талан», регион 54, ЖК «Береговой».
1: Добрый день. Украина готовит удары по России с территории Латвии. Киев договорился об этом с Ригой. Убедил, что место старта дронов будет невозможно отследить. Украинские операторы беспилотников уже размещены на 5 латвийских военных базах, сообщает пресс-бюро службы внешней разведки России, передает БФМ. Остается посочувствовать наивности латвийских руководителей. Современные средства позволяют надежно установить координаты точки старта БПЛА, заявили в российской СВР. 4 микрорайона Екатеринбурга этим летом на 2 недели останутся без горячей воды. Екатеринбургская теплосетевая компания запускает эксперимент для повышения качества горячей воды. Потребители переключат на круглогодичную циркуляцию ГВС после ремонта. И тогда летом в квартирах больше не нужно будет пропускать воду из-под крана до нужной температуры. Она сразу будет горячей. Эксперимент проведут в юго-западной части города. Это микрорайоны Юго-Запад и Широкая речка в середине июня. И в начале июля Ботаника и автовокзал, сообщает «Новый день». Празднование Дня города перенесли на первую субботу августа. Такое решение сегодня приняли депутаты Екатеринбургской гордумы. В этом году праздник выпадает прямо на 1 августа. Как напоминает «Новый день», месяц назад комиссия по местному самоуправлению одобрила инициативу о переносе даты Дня города с 3 на 1 субботу августа. С таким предложением обратился мэр Алексей Орлов, затем городская общественная палата. Как отметил замглавы города Константин Шевченко, перенос связан с погодой. В начале августа на улице обычно теплее. Также в мэрии учли прошлогоднее предложение Русской Православной Церкви перенести городской праздник на другую дату из-за Успенского поста. Футбольный клуб «Урал» завтра в первом стыковом матче за право играть в РПЛ встретится с «Динамо» из Махачкалы. Матч пройдет на Екатеринбург-арене, начнется в 19:30 по времени Екатеринбурга. «Урал» по итогам сезона занял 3-е место в турнирной таблице чемпионата и встретится с махачкалинцами, которые стали 14-ми в РПЛ. Победитель по итогам 2 матчей проведет следующий сезон в элитном дивизионе. Ответный матч пройдет 23 мая в Махачкале. Российские отцы стали чаще уходить в декрет. Теперь каждый 7-й отпуск по уходу за ребенком оформляют мужчины. Таковы данные соцфонда. В прошлом году число мужских декретов выросло до 226 тысяч. Для сравнения, в 2021-2023 годах таких отпусков было всего около 30 тысяч в год. Эксперты связывают рост с изменением правил выплат. С 2024 года родители могут выходить на работу, в том числе на полный день, и при этом сохранять пособие по уходу за ребенком. Поэтому семьям стало выгоднее оформлять декрет на того родителя, у кого выше зарплата. Доллар 72.35, евро 84.07.
2: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой, я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
3: Застройщик ОСЗ «Талан», регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
0: И погода на «Радио 7», спонсор ОСЗ «Спецстрой», жилой квартал «Культура». За окном в эти минуты плюс 29, а завтра в среду небольшой дождь и гроза, северо-восточный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 23.
2: Реклама.
4: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там ЖК «Культура», тишина, птицы поют. И воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
5: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее 389-89-90. Мы переезжаем.
3: Застройщик ОСЗ «Спецстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и только что Кипелов. Ну и прямо сейчас я разыграю еще одну пару билетов на премьерный показ фильма «Майкл». Фильм о жизни и творчестве короля поп-музыки Майкла Джексона пройдет премьерный показ 29 мая в «Континент Синема АЛЛАТРЬ» для зрителей старше 18 лет. Дозванивайтесь первым по телефону 235-103.7 и билеты на премьерный показ фильма «Майкл» ваши. Еще раз напомню, телефон Радио Си 235-103.7.
1: Реклама. Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
5: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
6: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
7: Лим-Попо. Веселье не за горами.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
9: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.
10: Телефон рекламной службы 235-0905.
11: Радио Си.

0: С вами Радио Зина 103.7 FM, и мы продолжаем розыгрыш билетов на премьерный показ фильма «Майкл». Нужно первым дозвониться по номеру 235-103.7. Телефонный звонок есть. Радио Зина, алло, день добрый, как зовут вас?
1: Меня зовут Лидия.
0: Лидия, очень приятно. Ну что ж, Лидия, я поздравляю вас, вы дозвонились первой, поэтому дарю вам пару билетов на премьерный показ фильма «Майкл».
1: Ура, ура, я очень рада, здорово, первый раз дозвонилась.
0: Новичкам всегда везет, да. Вот, Лидия, действительно, это работает, видимо. Еще раз напомню, премьерный показ пройдет 29 мая в Континент Синема «АЛЛАТРЬ». А также вас ждет живое выступление двойника Майкла Джексона Павла Талалаева и, конечно же, фотосессия для зрителей старше 18 лет. Но еще одна новость для тех, кто очень хочет побывать на премьерном показе, но вот не смог сейчас дозвониться. А в нашем официальном телеграм-канале «Радио Си» проходит розыгрыш билетов на этот премьерный показ, так что заходите в телеграм-канал, обязательно подписывайтесь, и там вы найдете все подробности.

0: На Радио Си музыка, которую мы любим, и это Селин Дион, My Heart Will Go On, далее на Радио Си Инна, но прежде новости Елена Пипе, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365.
1: Добрый день. 5 человек погибли при опрокидывании аэролодки «Север-750» на Байкале. В момент ЧП на борту находились 18 туристов, 13 спасли. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Жители Екатеринбурга жалуются на странную взвесь в воздухе. Она похожа на мелкий песок или пыль. Издалека ее видно невооруженным глазом. Напомню, до сегодняшнего вечера в Свердловской области действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова будет включена в Международный зал славы волейбола. Церемония пройдет 17 октября в американском Холиоке. Гамова начинала карьеру на Урале, несколько лет играла за «Уралочку». Люди начинают глупеть уже через 15 минут использования искусственного интеллекта. Как показало исследование, ИИ снижает вовлеченность в процесс анализа и самостоятельного поиска решений. Человек просто перекладывает мыслительный процесс на алгоритмы. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. В клинике здоровья 365 понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в 3 отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможные противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
0: И о погоде на Радио Сим, спонсор ООО УК «Баден Групп», «Баден Фэмили». За окном в эти минуты плюс 28. Завтра в среду небольшой дождь и гроза. Северо-восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17. И завтра днем до плюс 23.
2: Реклама.
5: Алло, кто это?
6: Это ты из будущего.
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Где-где? Там, где купили апартаменты.
5: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
6: Еще бы. Сам скоро оценишь.
2: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: вами Радио Си на 103.7 FM. На часах 15.42 на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Hits Wonderful Life», еще Ричард Маркс и в самом начале Тина Тернер.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектной декларации на наш.дом.рф.
3: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
4: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
5: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-062, улица Гагарина, 33.
6: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
7: 18+.
8: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Интерлингва» – Языковая академия «Талисман».
9: Каникулы скучают на диване, школьники усталые, но совсем не Аня.
10: Анечка общается и проходит квесты.

0: На Радио Си музыка, которую мы любим, и только что еще с Wonderful Life. Далее на Радио Си Адриана Челентано с хитом Confess. И перед этим инструментальная музыка, спонсор ООО Atlantic Pro.
1: Весна пришла, тепло. Авто купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Ура! Верпарк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Вы слушаете Радио Си, 16.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости Людмила Гусева, спонсор ОЗ «Проспект Первый Южный», новый жилой комплекс «Первый Южный».
4: Добрый день. В Росавиации назвали незначительной временную остановку работы 13 аэропортов на юге России 8 мая. Как заявил глава ведомства Дмитрий Ядров, пропускная способность воздушного пространства была быстро восстановлена. Его цитирует агентство ТАСС. Напомню, 13 аэропортов страны временно приостановили работу 8 мая после попадания беспилотника в административное здание Центра аэронавигации юга России в Ростове-на-Дону. Он управляет воздушным движением в регионе. Сначала сообщалось, что полеты на юг страны были остановлены до 12 мая, но уже в тот же день документ отменили. Полностью авиасообщение в регионе удалось восстановить 10 мая. Власти Таиланда приняли решение сократить срок безвизового режима с 60 дней до 30 для иностранных туристов, в том числе из России. Об этом пишет сегодня тайская пресса, ссылаясь на министра туризма и спорта страны. Он отметил, что нововведение рассмотрит комитет по визовой политике Таиланда в отношении 90 государств. При этом каждую страну оценят отдельно, исходя из вопросов безопасности и экономики, пишет «Москва-24». Татьяна Мерзлякова в шестой раз подряд стала свердловским омбудсменом. За ее назначение проголосовали 38 депутатов Свердловского заксобрания. Трое парламентариев воздержались. В конце апреля губернатор Паслер внес кандидатуру Мерзляковой на рассмотрение регпарламента. Она занимает пост с 2001 года. По региональному закону должность нельзя занимать более двух сроков подряд. В 2016-м после изменений в документе сроки полномочий омбудсмена обнулились, а отчет начался заново. В этом году Татьяна Мерзлякова должна была уйти в отставку. Однако законопроект скорректировали и привели в соответствие с федеральным законом от 2020 года. В результате сроки стали исчислять с момента принятия федеральной нормы, отмечает РБК. Жители многоквартирного дома на Агрономической 26 в Екатеринбурге уже 11 дней живут без газа. Его отключили после проверки оборудования в пятиэтажке. По их словам, двери специалистам не открыли соседи с первого этажа. Примерно два года в доме их никто не видел. Об этом порталу Е1 рассказала местная жительница. По словам соседей, в квартире номер один раньше жила пенсионерка и ее внук, футболист Игорь Уфимцев, полузащитник любительской команды «Галактикос». Бабушка, по слухам, в доме престарелых, футболист уже давно не появлялся. Юристы советуют жителям написать заявление в управляющую компанию и в прокуратуру. В Екатеринбурге не стали отменять фестиваль барбекю. Его перенесли на другую площадку из исторического сквера в парк Маяковского. Фестиваль пройдет в эти выходные 23 и 24 мая с 10 утра до 10 вечера. Участники традиционных чемпионатов по барбекю будут готовить свинину на косточке. Оценивать вкус и подачу блюда будут сертифицированные кулинарные судьи. Всего состоятся 50 развлекательных мероприятий, в том числе гастрономические и творческие мастер-классы, викторины, презентации, интерактивы и музыкальные выступления. Вход на фестиваль барбекю свободный. Об этом рассказали организаторы, пишет Е1. Официальный доллар 72.35, евро 84.07.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: И о погоде на Радио СИМ. Спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». За окном в эти минуты плюс 28. Завтра в среду небольшой дождь и гроза. Северо-восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17. И завтра днем до плюс 23.
0: Реклама.
1: Ого!
6: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от Планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую Планету.
7: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
8: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Планета ТС.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Свой рабочий день вы пробуете в компании любимой музыки на Радио 7. Только что Адриано Челентано, Конфесса. Меня зовут Леонид Филиппов. На часах 16:10 и далее на Радио 7 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама.
2: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью. Путешествуйте с Мотив. Теперь и в Краснодарском крае Мотив говорит и показывает Урал.
3: Подробности на motivtelecom.ru.
4: Жилые кварталы «Уралмаш первый». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Акция до конца мая.
6: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Это великолепная Мадонна на Радио Си в продолжении рабочего вторника. Далее на Радио Си Тейлор Свифт, но прежде новости. Спонсор ООО «Медицинский центр Шанс».
1: Добрый день. Курс доллара на межбанковской валютной бирже упал ниже 71 рубля впервые с 8 февраля 2023 года. Таковы данные торгов. Как отмечает Bloomberg, с начала апреля российская валюта укрепилась примерно на 12%. В Екатеринбурге на 2 недели перекроют участок улицы Онежской с 1 по 14 июня. Ограничения будут на участке от улицы Шатурской до здания на Белинского 169Б/1 из-за работ по благоустройству территории новостроек в квартале улиц Савы Белых, Шатурской и Белинского, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге завершаются работы по созданию памятника режиссеру Алексею Балабанову у Дворца молодежи. Его планируют установить к 18 июня, пишет «Урару», ссылаясь на мэрию. Джон Траволта объяснил появление в необычном образе на Каннском фестивале. Он сказал, что вдохновлялся образами режиссеров прошлых лет. Поскольку теперь он сам режиссер, вот и надел белый берет, заявил Траволта, пишет «Лента.ру». Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Решительные и хрупкие, нежные и строгие, сильные, но порой так нуждающиеся в защите. Мы понимаем, как женскому здоровью нужна медицинская поддержка.
3: Плановая гинекологическая хирургия в медицинском центре «Шанс». Диагностические, эндоскопические и пластические операции, высококлассные хирурги и современное оборудование. Медицинский центр «Шанс». Единый телефон 385-3001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И погода на Радио СИМ, спонсор ООО «Медицинское объединение», новая больница на Заводской 33. За окном в эти минуты плюс 28, завтра в среду небольшой дождь и гроза, северо-восточный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 23.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
5: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Макси Прист. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Лалелли, в Tomorrow еще Крис Ри и в самом начале Шаде.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: семейной радости тута круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тута круто. 0+.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
2: Спонсор ООО «Любимое дело», салон и «Любимая кухня».
3: От кухни до гардеробной.
4: Выгодно и удобно.
3: Почему?
4: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
5: Акция действует до конца мая этого года.
6: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Золотые хиты на Радио Си и только что Лале. И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на Радио Си и Тайп, и перед этим инструментальная музыка, спонсор ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-этажи.com в разделе «Вакансии».

0: 17.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева, спонсор АО «Евразмаркет».
1: Добрый вечер. Курс доллара на межбанковской валютной бирже падал сегодня ниже 71 рубля впервые за три года, с 8 февраля 2023-го. Таковы данные торгов. Падение было более чем на 1.5% в моменте до 70 рублей 85 копеек. Как пишет агентство Bloomberg, рубль укрепился в том числе из-за роста валютных поступлений от продажи нефти после начала военного конфликта на Ближнем Востоке. Аналитики агентства отмечают, что с начала апреля российская валюта укрепилась примерно на 12%, и рубль демонстрирует рост вопреки прогнозам экономистов второй год подряд, пишет «Москва-24». Предстоящим летом в 4 микрорайонах Екатеринбурга отключат горячую воду на 2 недели. ЕТК запускает эксперимент для повышения качества горячей воды. После ремонта потребители переключат на круглогодичную циркуляцию. И тогда летом больше будет не надо пропускать воду из-под крана до нужной температуры. Она будет горячей сразу. Эксперимент проведут в юго-западной части города. В микрорайонах Юго-Запад и Широкая речка в середине июня. В начале июля горячей воды 2 недели не будет в Ботаническом и на автовокзале. Зато после ремонта подача горячей воды будет организована по зимней схеме, то есть вода сразу будет горячей, отмечает «Новый день». В Екатеринбурге завершаются работы по созданию памятника кинорежиссеру Алексею Балабанову. Установку памятника возле Дворца молодежи планируют завершить к 18 июня, сообщили в пресс-службе мэрии. Скульптура изображает Балабанова сидящим в пустом грузовом трамвае, транспорте, который часто появлялся в его фильмах. На стенах и кабине отсылки к Свердловскому рок-клубу, а также знаковым кинокартинам и биографии режиссера. Напомню, на конкурсе проектов памятника признали лучшим эскиз Мейрама Баймухана. Пишет «Урару». Прием заявок на участие в традиционном городском конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург» продлится до 1 июня. В администрации города напомнили о том, что попробовать свои силы могут незамужние горожанки и студентки свердловских вузов и колледжей в возрасте от 18 лет до 25, ростом от 165 сантиметров. Для участия в проекте отберут 25 девушек, до финального шоу дойдут 16. Каждую неделю по решению организаторов конкурс будут покидать те участницы, которые меньше других проявят себя на занятиях. Джон Траволта объяснил необычный образ в светлом берете на Каннском кинофестивале. Он признался, что вдохновлялся образами режиссеров старой школы, которые носили береты и очки. «Я сказал себе, в этот раз я режиссер, и решил отдать дань уважения профессии режиссера», пояснил Траволта, пишет «Лента.ру». Напомню, Джону Траволте сейчас 72 года. На кинофестивале в Каннах он дебютировал в качестве режиссера, представил свой первый полный метр, картину под названием «Пропеллер. Ночной рейс в один конец». Официальный доллар 72.35, евро 84.07.
2: Реклама.
3: Заказал металл, и он уже едет. Документы готовы. Доставка в срок. Так работает Евразмаркет. Ваш надежный поставщик металлопроката. Без посредников. Металл в наличии. Поддержка на каждом этапе. Личный кабинет на сайте evras.market. Сервис в деталях.
4: АО «Евразмаркет». ОГРН 102-610-257-15-05. Город Таганрог. Улица Химическая, дом 9.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, кратковременный дождь и гроза. Ночью до плюс 17, днем до плюс 23.
2: Реклама.
5: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
6: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
7: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
6: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Люси, музыка, которую мы любим. С нами только что Ума Турман. Скажи. Меня зовут Роман Калашников, и с удовольствием скажу, кого будем слушать дальше. У нас яркая новинка на старте. Мистер Всезнайка, мистер Know It All. Это Тедди Свимс на Радио Си.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Ост. Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
8: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
9: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. 6 баллов. Показывает сервис «Яндекс.Карта». Отмечу крупнейшее скопление машин на Блюхера. Проезжие от Мира до Краснодарской улицы. Стоят Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода. Учителей «Турбинная» от Вилонова до проспекта Космонавтов. Плотно на ЕКАДе от 19 километра до Высоцкого. Восточно отмечу от Ленина до Декабристов. По магистралям самые загруженные сейчас это Челюскинцев к Московской улице, Малышева в обе стороны, Блюхера и из центра.
1: Реклама.
10: Продолжите фразу. Три десятки это.
11: Такси. Я на работу езжу.
12: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
13: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
10: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
14: ДРЛ Групп. УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
1: Радио Си. 103,7 FM.

0: Сегодня днем вышел на улицу, и несмотря на жаркую погоду, почему-то вот было ощущение, что может скоро быть гроза. Ну, понятно, что сегодня ее синоптики нам не обещают, а вот на завтра в прогнозе она есть. При этом снижение температуры до плюс 23 днем, так что скоро немножко нас всех освежит. Прекрасного всем вечера. В любом случае, при любой погоде летим далее. У нас Дабас через минуту. Dangerous на Радио Си.
1: Реклама.
2: Всегда лучше быть сытым с пиццей «Папа Джонс».

0: Стильные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от «Атома». Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
2: Химия – двигатель прогресса. А «Химтех Урал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтех Урал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтех Урал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио 18+.»
3: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
4: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
5: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
6: Лим-Попо. Веселье не за горами.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
8: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: С нами только что Эмма М. Штрих-коды на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дермот Кеннеди на старте. Kiss Me, этот хит через полторы минуты. Но пока с новостями Людмила Гусева на Радио Си. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Добрый вечер. В Екатеринбурге вышел из комы 4-летний малыш, который выпал с 15-го этажа на сортировке на прошлой неделе. Об этом порталу Е1 рассказали его родственники. Состояние ребенка тяжелое, но врачи отмечают положительную динамику. В Екатеринбурге перенесли дату празднования Дня города. Он будет проходить в первую субботу августа, а не в третью, как сейчас. Уже в этом году торжества пройдут 1 августа. Решение приняли депутаты Гордумы. Власти Таиланда сократят срок безвизового режима с 60 дней до 30 для интуристов, в том числе из России. При этом, как пояснили в тайском медиа, россияне смогут платно продлевать безвизовое пребывание еще на 30 дней за $58, пишет агентство ТАСС. Песни группы «Ласковый май» больше не принадлежат продюсеру Андрею Разину. Суд удовлетворил жалобу вдовы певца Юрия Шатунова Светланы на прежнее решение суда в Сочи, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на адвокатов семьи. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Дышать. Слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО УК «Баден Групп». «Баден Фэмили». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Будет кратковременный дождь и гроза. Ночью до плюс 17, днем до плюс 23.
2: Реклама.
5: Алло, кто это?
6: Это ты из будущего.
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Где-где? Там, где купили апартаменты.
5: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
6: Еще бы! Сам скоро оценишь.
7: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал», агентство правильных покупок. Здравствуйте, с вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Натальей Климовой, директором по риэлторской деятельности агентства недвижимости «Диал». Наталья, а что делать сейчас продавцам в условиях пониженного спроса? Есть ли смысл переждать несколько месяцев?
2: Уверена, что спешить с продажи надо именно сейчас. В начале года спрос несколько понизился, но хорошая новость для продавцов заключается в том, что предложение на вторичном рынке пока еще очень невелико. Конкурирующих объектов мало, и это плюс. Поясню, почему надо спешить. Дело в том, что ближе к весне на рынок начнут выходить новые квартиры, конкуренция между объектами усилится, соответственно, для продажи придется делать дополнительную скидку. Сейчас же предложение минимально, и этот фактор поможет вам найти покупателя в этих непростых условиях. Но важно понимать, что с помощью такого агентства, как «Диал», ваша квартира обычно продается несколько дороже и быстрее. Происходит это из-за профессионального рекламирования вашей квартиры на всех площадках.
1: До весны осталось не так много времени, с чего начинать?
2: Даже за неделю при правильном рекламировании можно найти покупателя. Мы в «Диале» умеем это делать. Сделку можно совершить и весной. Главное – найти покупателя сейчас и закрепить ситуацию предоплаты за объект. А начинать я бы посоветовала со звонка в наше агентство недвижимости. Расскажем о нашем уникальном методе скоростных продаж. Позвоните нам сегодня, и квартира будет рекламироваться на всех ресурсах уже завтра. Узнаете, благодаря каким возможностям мы продаем вашу квартиру быстро и достаточно дорого. Телефон в Екатеринбурге 4-2-181.

0: «Отпусти меня». Так называется песня, которую мы только что послушали, Линда на Радио Си. Ну, вообще, название песни прям отлично подходит под финал рабочего дня. «Отпусти меня». Дальше «Золотая коллекция» на Радио Си, Гаррет Гейтс, также «Savage Garden» до Луны и обратно. А начнем с «Pet Shop Boys» на Радио Си, нашу «Золотую коллекцию».
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
3: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
6: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН 125-02-00-305-30.
7: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург. Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
8: 18+.
0: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» автоцентр «Июль». 8 баллов показывает сервис Яндекс.Карта. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Блюхера от Шадринского переулка до Шевской. Малышева стоит от Гагарина до Егоршинского подхода. Восточная от Первомайской до Декабристов. Малышева от Комсомольской улицы до Сакай-Ванцетти. Плотно на Екаде от 20-го километра до улицы Высоцкого. По магистралям самые загруженные сейчас это Восточная к ЦПК ИО, Малышева к ЖБИ, Блюхера из центра.
1: Реклама.
9: Один день, один шанс. Только 23 мая мы для вас пригласили представителя бренда «Амода Джейку». Он предложит уникальные условия и персональную выгоду, которую вы больше нигде не получите.
10: Я Евгений Шерчков, представитель бренда «Амода Джейку». 23 мая я приеду специально к официальному дилеру «Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку автомобилей «Амода» и «Джейку». Встречаемся в «Амода Джейку» «Июль» на базовом 38 в течение всего дня.
11: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
12: В летние каникулы скучают на диване школьники усталые, но совсем не Аня.
13: Анечка общается.

Гаргейтс, Ancient Melody на Радио Си в финале золотой коллекции часа. Слушаем дальше Миллиан Фармер, пока же музыка понятная без слов. Диего Модена и Жан-Филипп Один, Song of Ocarina на Радио Си.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Ура! Верпарк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: 18.01 в Екатеринбурге. Это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева на Радио Си. Спонсор ООО «ЭЗ Талан Регион 54. ЖК «Береговой».
4: Добрый вечер. В Екатеринбурге вышел из комы 4-летний малыш, который выпал с 15-го этажа на сортировке на прошлой неделе. Состояние тяжелое, но врачи отмечают положительную динамику. Мальчик пытается говорить и шевелить ручками. Об этом рассказали порталу Е1 родственники семьи. Напомню, ребенок чудом выжил после падения из окна новостройки на улице Таватойской. Его спасло то, что он упал на газон, а не на асфальт. Правоохранители проводят проверку по факту ЧП. В полиции призывают родителей быть бдительными. Но и летом растет количество несчастных случаев, связанных с падением детей из окон. В конце апреля трагедия случилась на Эльмаше. Там погибла маленькая девочка. В Екатеринбурге перенесли дату празднования Дня города. Он будет проходить в первую субботу августа, а не в третью, как сейчас. Уже в этом году праздник проведут 1 августа. Депутаты Гордумы рассмотрели вопрос без доклада и без обсуждения. С предложением перенести дату празднования обратился мэр Алексей Орлов. Также в Гордуму поступили обращения от ветеранов СВО, НКО, общественных организаций, а также из общественной палаты и от горожан. За перенос выступал также митрополит Евгений, так как с середины августа у православных идет Успенский пост. Еще одна причина для переноса – это частая, прохладная и дождливая погода на Урале в конце августа. Российские туристы смогут воспользоваться услугой платного продления безвизового пребывания в Таиланде без необходимости выезда из страны. Об этом рассказал агентству ТАСС представитель МИДа Таиланда. Сбор за дополнительное пребывание на 30 дней составит примерно $58. Ранее сообщалось о том, что власти Таиланда сократят срок безвизового режима с 60 дней до 30 для иностранных туристов, в том числе из России. Вопрос рассмотрит комитет по визовой политике, оценив каждую страну отдельно, исходя из вопросов безопасности и экономики. Три вспышки максимальной мощности класса X зафиксировали ученые на обратной невидимой с Земли стороне Солнца. Об этом сообщили сегодня в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. По данным ученых, высвободившаяся энергия может повлиять только на ближайшую к Солнцу планету Меркурий. Ранее российские ученые обнаружили на обратной стороне Солнца группу пятен невероятных размеров. Крупные группы пятен напрямую связаны с мощностью солнечных событий. Чем больше активная область, тем сильнее вспышки. Подобное 2 года назад вызвало самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет, напоминает газета «РУ». Футбольный «Урал» завтра проведет первый стыковой матч за право играть в РПЛ, российской премьер-лиги. На Екатеринбург-арене он встретится с «Динамо» из Махачкалы. Начало игры в 19:30 по уральскому времени. Напомню, по итогам сезона екатеринбуржцы заняли 3-е место в турнирной таблице чемпионата. Махачкалинцы заняли 14-е в РПЛ. Победитель по итогам 2 матчей проведет следующий сезон в элитном дивизионе. Ответный матч «Урал» проведет 23 мая в Махачкале. Официальный доллар 72.35, евро 84.07.
5: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
6: Застройщик ОСЗ «Талан регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
3: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «ЭЗ Спецстрой». Жилой квартал «Культура». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, кратковременный дождь и гроза. Ночью до +17, днем до +23.
7: Реклама.
8: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там же как культура, тишина, птицы поют. И воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
9: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее 389-89-90. Мы переезжаем.
10: Застройщик ОСЗ «Спецстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
11: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: сейчас, наверное, тоже у многих оранжевое настроение. Все-таки финал рабочего дня, ну и погода тоже способствует отличному оранжевому настроению. Чайфы с нами только что. Дальше Маккензи Аромба, Underwater на радио Си 103.7 FM. Меня зовут Роман Калашников. Всем привет.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Алло, я в Сочи. Погода супер!
6: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
7: Подробности на motivtelecom.ru.
8: Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
9: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
10: Если пицца, то Папа Джонс.
11: Если пицца, то Папа Джонс.
12: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
13: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург, УГРН 110-385-001-18-073, город Екатеринбург, 62-062, улица Гагарина, 33.
14: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
15: Точно, «Этажи».
14: «Этажи» – это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etaji.com в разделе «Вакансии».
0: За минувшие полчаса в городе пробок стало чуть меньше. Давайте пробежимся. Спонсор ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. 7 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Малышева от Бажова до Егоршинского подхода. Блюхера стоит от Шадринского переулка до Шевской улицы. Восточная от Первомайской до Декабристов. Белинского Липнихта от Куйбышева до Ленина. Комсомольская улица от Первомайской до Педагогической. По магистралям самые загруженные сейчас это Малышева к ЖБИ, Белинского в центр, Блюхера из центра.
7: Реклама.
16: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
17: Границы Европы и Азии.
5: Лучший майонез. Уральский рок.
17: «Три десятки». Такси нашего города.
18: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
19: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
11: Радио Си. 103.7 FM.

0: Монументальная рок-баллада Скорпов о всепоглощающем чувстве «Still Lovin' You». Золотые хиты на Радио Си. Прекрасного всем нам настроения. Летим далее у нас, а студию через минуту, так же, как все, на Радио Си.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Листом.
4: Ух ты, велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
8: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева, 55, первый этаж.
9: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от «Атома». Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
10: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели.

0: Пейте, проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы 235 0905.
2: Радио Си.

0: что Sweetbox Shout на радио Си 103.7 FM. Через 3 минуты Оливия Дин, Man I Need. Сейчас Анна Романова на радио Си, горячая десятка.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Одна из центральных картин Третьяковской галереи во всех смыслах – «Богатыри Вознецова». Можно сказать, что картина никогда не покидала Третьяковку. Из-за размера ее очень сложно куда-либо перевести. Сегодня «Богатыри». Размер картины гигантский, почти 3 на 3,5 метра. Из-за колоссальных размеров картина никогда не выставлялась за рубежом. В 2024 году она впервые за 30 лет покинула постоянное место в Старой Третьяковке для участия в масштабной выставке Васнецова в новом здании. Хотя картина считается памятником русской души, ее первый живописный эскиз Васнецов написал в Париже. Васнецов писал «Богатыри» почти 20 лет. Он возил холст за собой из города в город, постоянно что-то дорисовывая. У персонажей были реальные прототипы. Илью Муромца Васнецов писал с обычного ломового извозчика, которого встретил в Москве. А для Алёши Поповича позировал сын мецената Саввы Мамонтова, брат девочки с персиками. Добрыня же – это автопортрет самого Васнецова. У коня Ильи Муромца тоже был натурщик. Огромная вороная лошадь, которую Васнецов увидел на ипподроме. Конь был настолько огромным, что другие художники отказывались его рисовать. Специалисты по лошадям отмечают, что кони на картине стоят в очень динамичных позах, как будто их поймали в движении. В реальной жизни они смогли бы так простоять не больше нескольких секунд. Снаряжение богатырей тоже настоящее. Васнецов часами сидел в оружейной палате, рисуя кольчуги, мечи и щиты. Снаряжение Ильи Муромца, судя по всему, весит около 20 килограммов. Павел Третьяков купил богатырей за 10 тысяч рублей. Для того времени это была огромная сумма. Например, хороший дом в Москве можно было купить за 2-3 тысячи. Богатырей никогда не пытались перекупить. Однако эскизы и авторские повторения Васнецова на аукционах стоят миллионы. Например, в 2011 году эскиз «Богатыря. Одиночная фигура» был продан с аукциона «Кристис» более чем за 1 миллион фунтов стерлингов. И что на первом месте? Мы часто называем эту картину «Три богатыря», но современники Васнецова из-за большого сходства самого Васнецова с Добрыней называли ее «Васнецов и его охрана».
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: нами только что Оливия Дин, «Man I Need» на Радио Си, музыка, которую мы любим. «Босон» на старте, также Регина «Day by Day», ну а начнет нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию» Эрос Рамазотти на Радио Си.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой реально совершаются сделки. Цена на жилье значительно ниже на самом-то деле, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам. Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру выгодно, я рекомендую обращаться к нам в «Диал». Дело в том, что мы умеем находить квартиры по интересным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимость снижения цены. Запись на консультацию по телефону в Екатеринбурге 22 22 181, а находимся мы на улице 8 марта 110.
3: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
4: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция с 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.

0: качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Давайте посмотрим, что с пробками к этой минуте. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». 7 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Крупнейшие пробки – это Блюхеры от Шадринского переулка до Шевской улицы. Восточная, Фурманова, стоят от Первомайской до 8 марта. Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода. Малышева, опять же, от Гагарина до 8 марта. Комсомольская улица от Первомайской до Педагогической. По магистралям самые загруженные – это Малышева в обе стороны, Белинского в центр, Блюхера из центра.
4: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
5: Радио «Си». 103.7 FM.
6: Золотая коллекция «Радио Си».
3: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
7: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
8: Почему?
7: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
9: Акция действует до конца мая этого года.
10: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: нами только что Боссон в золотой коллекции «Радио Си». Далее хриплый с надрывом голос Джо Кокера нас ждет классная блюзовая вещь «My Father Son». Это буквально через 7 минут. Раньше музыка понятная без слов. Мелодия «Slow Dance» — это Крис Фирис.
1: Реклама.
2: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК, ОГРН 102-773-916-566-2, Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
3: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
4: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
5: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
6: Лим-Попо. Веселье не за горами.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
8: ОГИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.
9: Химия – двигатель прогресса. А «Химтех Урал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтех Урал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтех Урал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио» 18+.
10: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленин 8. Телефон для справок 328-31-44.
11: 18+.

0: Всем тут круто. 0+.
1: 103.7 FM. Радио Сити.
2: Спонсор инструментальной музыки ООО «Атлантик Про».
3: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 7 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева. Спонсор ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Автомобильная пробка длиной 3 километра собралась сегодня в вечерний час пик на Екатеринбургской объездной из-за массового ДТП. В районе пересечения ЕКАДа с Челябинским трактом столкнулись три легковых автомобиля, в том числе «Лада» и «Хавейл», сообщают очевидцы. У девушки, которая была на пассажирском сиденье в «Хавейле», травма головы. В ГАИ пока не комментировали аварию. Очевидцы ДТП советуют автомобилистам искать пути объезда. Житель Свердловской области отправится на исправительные работы за убийство краснокнижного лебедя-шипуна. Олег Аулов признан виновным в незаконной охоте. Ему назначено наказание на срок 1 год с удержанием и зарплаты ежемесячно 15% доход государства. Также мужчина лишен водительских прав на 2,5 года, сообщает Свердловский облсуд. Уголовное дело по эпизоду незаконного хранения оружия прекращено. Мужчина добровольно сдал ружье. Ущерб 16 тысяч рублей виновник возместил. Напомню, инцидент в селе Байны летом прошлого года очень расстроил местных жителей и вызвал широкий общественный резонанс. Лебедь был почти ручным, пишет «Комсомольская правда». Жители Екатеринбурга сегодня пожаловались на странную взвесь в воздухе. Она похожа на очень мелкий песок или пыль. Горожане в соцсетях пишут, что эта взвесь режет глаза и чешет в носу. С большого расстояния взвесь видна невооруженным глазом, пишет «Новый день». Напоминает о том, что с понедельника в Свердловской области объявлен режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Сегодня в центре Екатеринбурга прошел очень слабый дождь. Завтра в прогнозах дождь и гроза. Всего плюс 22 градуса днем. В четверг всего плюс 19 днем, но к выходным вернется жара, плюс 28, и сохранится до понедельника включительно. Это обещает Росгидромет. В Каталонии задержан сын основателя бренда «Манго» по делу об убийстве отца, Джонатан Андик, сообщает «La Vanguardia». Напомним, о гибели 71-летнего испанского миллиардера Исака Андика стало известно в декабре 2024-го. Сообщалось, что он упал в ущелье с высоты 150 метров во время семейной экскурсии в горы недалеко от Барселоны. Позже дело стали расследовать как возможное убийство. Полиция подозревает Джонатана, единственного свидетеля инцидента, и ранее сообщалось, что он дает путанные показания. Экс-артистка «Уральских пельменей» Юлия Михалкова работает над фильмом с участием бывших коллег из знаменитого шоу. По ее словам, сценарий уже почти готов, пишет «Москва-24». Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени» 7 лет назад. Она отметила, что благодаря участию в проекте получила большой творческий опыт. Это были веселые 10 лет, проведенные в дружном коллективе, но ей захотелось развития. Например, стало интересно работать над созданием фильмов и написанием сценариев. Но с артистами из «Уральских пельменей» Михалкова поддерживает общение и недавно посетила их концерт в Екатеринбурге. Официальный доллар 72.35, евро 84.07.
2: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
2: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Будет кратковременный дождь и гроза. Ночью ожидается до плюс 17, днем до плюс 20.
4: Реклама.
5: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ти».
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодня мы разыграем пару пригласительных на уникальный концерт «Царская флейта». Пройдет концерт в Свердловской филармонии. Чтобы забрать у меня приз, дозванивайтесь третьим по номеру 235-103-7, и он ваш. 235-103-7, набирайте прямо сейчас. Играем в «Третий звонок» на Радио Си.
2: Реклама.
3: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
5: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
6: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург, ОГРН 110-385-001-18073, город Екатеринбург, 62-062, улица Гагарина, 33.
7: За отдыхом в Радугу, за эмоциями в Радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
1: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. 6 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Блюхера от Мира до Шевской. Малышева стоит от Гагарина до Егоршинского подхода. Восточная от Первомайской до Декабристов. Комсомольская от Педагогической до Малышева. Опять же, Комсомольская от Академической до Блюхера. По магистралям самые загруженные сейчас – это Восточная к ЦПК ИО, Малышева в обе стороны и Блюхера из центра.
2: Реклама.
8: Миша, возьми еще эти коробки.
9: Они уже не входят ко мне в машину.
10: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
11: Мы стекло у шкафа разбили.
8: Ну, Миша!
10: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
2: Радио Си. 103.7 FM.

0: тоже дозвонится третьим и заберет у меня приз. На радио сыграем в третий звонок. Итак, считаем.
1: Добрый вечер.
0: Вы самый первый.
1: Понятно, спасибо.
2: Добрый вечер.
0: Вы номер два. Вам передавать приветы.
2: Жалко. Привет моей дорогой подруге Свете Смольковой.
0: Спасибо вам большое, что набрали.
2: Спасибо.
3: Здравствуйте, Вячеслав Юрьевич, я вас с вами разговариваю.
0: Ух, очень плохо слышно. Видно, едете где-то, связь пропадает. Как зовут вас, пожалуйста, представьтесь.
3: Вячеслав Юрьевич.
0: Куда едете? С работы домой?
3: Да в Стрельцово стою. Ожидаю рейсы.
0: А, понятно, встречаете кого-то?
3: Да, встречаю.
0: А, понятно. Ну что ж, давайте, чтобы стоялось вам с хорошим настроением, вручу вам приз. Вы номер три.

0: 4 июня в зале Свердловской филармонии для зрителей старше 6 лет. Завтра на Радио Си также будем считать звонки и вручать призы. Ну а впереди Раша и Лена на Радио Си.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.

0: Современные качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Замуровали с двух сторон землю, честное слово. Только салон и уцелел. Крыло заднее, две штуки. Фара передняя, две штуки. Радиатор серебристый, две штуки. Бампер заграничный, три бампера.
2: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио «Си».

0: чувственная даже с надрывом песня от Лауры Пергалицы, она же LP Lost on You на радио Си 103.7 FM. Дальше золотая коллекция, включаем Лану Дель Рей, перед этим Vacuum I Breathe, а начнем нашу музыкальную подборку с Сандры на радио Си.
1: Реклама.
2: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
3: Разулыбьте сочувственные лица. Встречайте Владимира Маяковского. 28 мая в Летнем театре. Яркий старт сезона. Гастроли спектакля «Маяковский. Встреча». В этот день история станет поэзией, а парк Маяковского – местом встречи прошлого и настоящего. Билеты в кассы города и на сайте Летнего театра. Театр.ецпко.рф. Для лиц старше 16 лет.
4: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
5: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
6: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
7: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
8: Лим-Попо. Веселье не за горами.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
10: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман». В городе пробок на 5 баллов. Отмечу крупнейшее. Это Малышева от Гагарина до Егошинского подхода. Прям стандартная пробка. А последнее время отмечу также Блюхера от Мира до Шевской. Восточная стоит от Первомайской до Декабристов. Комсомольская от Педагогической до Малышева. 8 марта от Ленина до Радищева. По магистралям самые загруженные сейчас это 8 марта к Ботанике, Блюхера из центра, Малышева в обе стороны.
1: Реклама.
11: Один день, один шанс. Только 23 мая мы для вас пригласили представителя бренда Amoda JQ. Он предложит уникальные условия и персональную выгоду, которую вы больше нигде не получите.
12: Я Евгений Шерчков, представитель бренда Amoda JQ. 23 мая я приеду специально к официальному дилеру «Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку автомобилей Amoda и JQ. Встречаемся в Amoda JQ «Июль» на базовом 38 в течение всего дня.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».

0: Дель Рей на Радио Си в финале золотой коллекции часа. Рэйман с балладой «Tonight» уже через 6 минут. Покажем музыка, понятная без слов. Инструментальная версия знаменитой песни «Moon River» на Радио Си. Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто! Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» – это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etaji.com в разделе «Вакансии».

0: Екатеринбурге 8 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева. Спонсор АО «Евразмаркет».
1: Добрый вечер. Возвращение бизнеса к наличным расчетам – это тревожный тренд. Особенно он заметен в сегменте ИП и малого бизнеса. Об этом заявил зампред правления и финансовый директор Сбера Тарас Скворцов. По его словам, в последние годы постоянно росла доля безналичных операций и белой экономики. Но сейчас Банк России фиксирует рост спроса на наличные не первый месяц подряд. Рост объема наличных связан с налоговыми изменениями и адаптацией к ним. Еще один фактор – временные перебои с интернетом и стремление население имеет запас денег, не зависящих от работы цифровой инфраструктуры, отметил специалист, пишет Интерфакс. Российское посольство пока не получало официального уведомления от Таиланда о сокращении срока безвизового режима для россиян с 60 дней до 30. Об этом сообщили в российской дипмиссии в Бангкоке, но добавили, что это не новое правило, а корректировка с учетом базовых договоренностей, сообщает RTVI. Ранее министр туризма и спорта Таиланда сообщил, что в стране отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран. Власти вернули прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней. В тайском МИДе сообщили агентству ТАСС, что можно будет платно продлевать безвизовое пребывание в Таиланде еще на 30 дней за $58. Предстоящее лето в Екатеринбурге пройдет без массовых отключений горячей воды. Однако в 4 микрорайонах ее будут отключать на 2 недели. Это связано с переводом 2 зон теплоснабжения на круглогодичную циркуляцию, рассказал исполнительный директор ЕТК Андрей Шмельков. Такой перевод означает, что после ремонта жителям этих районов не придется пропускать горячую воду после ее отключения. Она сразу будет идти горячей. Зоны ограничены улицами Фурманова, Машинная, Белореченская и Ануфриева. В части домов горячую воду отключат в середине июня, у другой части – в начале июля. В Ревде вынесен приговор директору управляющей компании «Уют» за травму младенца, на которого упала глыба снега во время оттепели в марте этого года. Напомню, на коляску с 9-месячной девочкой сошел снег. У малышки были ушибы и ссадины на лице. Мужчина признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Свердловский облсуд. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих. Директор УК вину признал, семье пострадавшего ребенка выплатил компенсацию 100 тысяч рублей. Также ему назначен штраф 150 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге не стали отменять фестиваль барбекю. Его перенесли на другую площадку из исторического сквера в парк Маяковского. Фестиваль пройдет в эти выходные 23 и 24 мая с 10 утра до 10 вечера. Участники традиционных чемпионатов по барбекю будут готовить свинину на косточке. Оценивать вкус и подачу блюда будут сертифицированные кулинарные судьи. Всего состоятся 50 развлекательных мероприятий, в том числе гастрономические и творческие мастер-классы, викторины, презентации, интерактивы и музыкальные выступления. Вход на фестиваль барбекю свободный. Об этом рассказали организаторы, пишет Е1. Официальный доллар 72.35, евро 84.07.
2: Реклама.
3: Заказал металл, и он уже едет. Документы готовы. Доставка в срок. Так работает Евразмаркет. Ваш надежный поставщик металлопроката. Без посредников. Металл в наличии. Поддержка на каждом этапе. Личный кабинет на сайте евраз.маркет. Сервис в деталях.
4: АО «Евразмаркет». Угарин 102-610-257-15-05. Город Таганрог. Улица Химическая, дом 9.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, кратковременный дождь и гроза. Ночью в Екатеринбурге до плюс 17, днем плюс 21-23. Примерно так же в Нижнем Тагиле, в Краснотулинске и Новоуральске до плюс 18, в Первоуральске до плюс 19 днем.
2: Реклама. Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
5: Для спорта – бассейн мирового уровня. Для детей – игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
2: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
7: Новости нашего города – музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Прекрасный музыкальный проект «Омега», который в свое время, к сожалению, угас из-за того, что продюсер Андрей Грозный переключил свое внимание на раскрутку группы «Блестящие». Дальше «Ванатек» и «Нелли Tell Me Who» — это через пару минут, но пока слово нашему автообозревателю на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: «Аурус» становится чуть ближе к народу и запускает новый суббренд «Сенат». Представительский седан с индексом 900 уже прошел сертификацию и готовится встать на конвейер бывшего завода «Тойота» в Петербурге. По сути, это перелицованный китайский «Хунс» H9. Под капотом трехлитровый бензиновый мотор с наддувом мощностью 326 лошадиных сил. Привод полный, автомат восьмиступенчатый. Плавность хода обеспечивает активная пневмоподвеска. За экстерьер и интерьер отвечал британец Джайл Тейлор, бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce. В отделке использована натуральная кожа и дерево, задний ряд оборудован вентиляцией и системой массажа. В списке опций – дверные ручки под естественный хват, доводчики дверей и проекционная подсветка для удобства пассажиров. Официально «Сенат 900» представят в начале июня на Петербургском экономическом форуме. Реалистичный прогноз по стоимости – от 12 миллионов рублей. Расчет на тех, кому флагманский «Аурус» пока не по карману, но и передвигаться на обычном премиум-сегменте уже не по статусу.
1: Реклама.
4: Ух ты, велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Это успех!
1: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная ферма. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
8: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Телефон рекламной службы 235 09 05.
2: Радио Си.

0: прикиньте, была написана в пробке Крис Ри, Road to Hell, только что на Радио Си. В наших екатеринбургских пробках наверняка тоже кто-то напишет песню, может быть, песню, посвященную улице Малышева в районе Егоршинского подхода. Там стабильно в часы пик бывает 10 баллов. Ну, ремонт дороги. Летим далее. Ночные снайперы через минуту. «Разбуди меня» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Ура! Веерпарк!
4: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
3: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
4: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
6: 103.7 FM. Радио Си.

0: Золотые хиты на радио Си. Моби, Natural Blues, только что. Дамиана Давид. Через полторы минуты, сейчас же время гороскопа, рассказывает Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, придется подчиниться желаниям старших людей в семье или в рабочей иерархии, пока у вас не будет выбора. Тельцы, день капризов и неприятных случайностей. Воздержитесь от спонтанных денежных трат. Близнецы, проверяйте входящую информацию. Ее часть может оказаться неправдой, сказанной в панике. Раки, будет полезно оценить ситуацию в целом. Повремените с поездками и принятием решений. Львы, у вас появится время для улаживания проблем с партнерами. Не стоит отправляться в путь, ни в командировки, ни в отпуск. Девы. День борьбы за статус и влияние. По крайней мере, не стоит спускать на тормозах нарушение ваших границ. Весы. Даже самые простые дела могут пойти не так. Берегитесь сложной логистики и большого количества участников предстоящих дел. Скорпионы. Любая задача может усложниться из-за технических проблем. Рассчитывайте время с большим запасом. Стрельцы, вам дадут возможность потренироваться в гибкости и ловкости. Некоторые задачи потребуют настоящей изворотливости. Козероги, лучшим решением проблем дня будет компромисс. Не бойтесь потерять. Отдавая сейчас, вы обезопасите себя на будущее. Водолеи, возможны странности как в поведении других людей, так и в происходящих событиях. Наблюдайте, но ничего пока не делайте. Рыбы. Может подвести самочувствие. Не стоит доверять себе. Вы явно будете не в своей тарелке.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске у нас Хазир, Rednecks Wish You Were Here, а начнем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию» с Сиси Кейдж на Радио Си. Спонсор ООО «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня».
2: От кухни до гардеробной.
3: Выгодно и удобно.
2: Почему?
3: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
4: Акция действует до конца мая этого года.
5: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: нами только что Хазир, Take Me to Church на Радио Си в золотой коллекции часа. Живаго с хитом Celebrate the Love в ближайшие минуты, но перед этим музыка понятная без слов. Вспомним фильм «Мой ласковый и нежный зверь». Мелодия из этой картины в обработке диджея Грува на Радио Си.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием фиболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших фибологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
5: 103.7 FM. Радио Си.

0: Петербурге 9 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Будет кратковременный дождь и гроза. Ночью в Екатеринбурге до плюс 17, днем плюс 21-23. А в Асбесте и Каменске-Уральском до плюс 19, в Полевском до плюс 18 днем.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство ЛНР номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Город 312 на радио Си, музыка, которую мы любим. Компанию дальше составит нам Кашин с хитом Catch, чуть раньше Элтон Джон и сейчас свежий хит Stay. Это Леони на радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Всем привет.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
4: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-55.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом часе у нас Three Doors Down, чуть раньше Army of Love с Crucified, легендарная вещь, через 3 минуты, а начнем с Roxette на Радио Си.

0: He goes down, he without you на радио Си в золотой коллекции часа. У нас дальше красивая любовная баллада All for Love. Это Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг. Песня откроет романтический вечер буквально через 4 минуты, а пока музыка понятная без слов. Джорджио Мораде на радио Си. Спонсор ООО Атлантик Про.
1: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 10 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Будет кратковременный дождь. Ночью плюс 15-17, днем до плюс 23.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио Си.

0: чувственная вещь Милен Фармер «Je t'aime melancholie» на радио Си 103.7 FM. Сия с песней «Chandelier» через полторы минуты, а пока «Время гороскопа» расскажет Анна Романова на радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, придется подчиниться желаниям старших людей в семье или в рабочей иерархии, пока у вас не будет выбора. Тельцы, день капризов и неприятных случайностей, воздержитесь от спонтанных денежных трат. Близнецы, проверяйте входящую информацию, ее часть может оказаться неправдой, сказанной в панике. Раки, будет полезно оценить ситуацию в целом, повремените с поездками и принятием решений. Львы, у вас появится время для улаживания проблем с партнерами. Не стоит отправляться в путь, ни в командировки, ни в отпуск. Девы, день борьбы за статус и влияние. По крайней мере, не стоит спускать на тормозах нарушение ваших границ. Весы, даже самые простые дела могут пойти не так. Берегитесь сложной логистики и большого количества участников предстоящих дел. Скорпионы, любая задача может усложниться из-за технических проблем. Рассчитывайте время с большим запасом. Стрельцы, вам дадут возможность потренироваться в гибкости и ловкости. Некоторые задачи потребуют настоящей изворотливости. Козероги, лучшим решением проблем дня будет компромисс. Не бойтесь потерять. Отдавая сейчас, вы обезопасите себя на будущее. Водолеи, возможны странности как в поведении других людей, так и в происходящих событиях. Наблюдайте, но ничего пока не делайте. Рыбы, может подвести самочувствие. Не стоит доверять себе, вы явно будете не в своей тарелке.
4: Радио Си.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.

0: Екатеринбурге 11 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность, кратковременный дождь и гроза. Ночью до плюс 17, днем до плюс 23. Это прохладнее, чем сегодня было.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический

Один из ранних хитов Кайли Миноук только что на Радио Си. Музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников. Прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся в среду. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Слушаем мелодию Crystallize от скрипачки Линдси Стирлинг на Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Одна из центральных картин Третьяковской галереи во всех смыслах – «Богатыри Вознецова». Можно сказать, что картина никогда не покидала Третьяковку. Из-за размера ее очень сложно куда-либо перевести. Сегодня «Богатыри». Размер картины гигантский, почти 3 на 3,5 метра. Из-за колоссальных размеров картина никогда не выставлялась за рубежом. В 2024 году она впервые за 30 лет покинула постоянное место в Старой Третьяковке для участия в масштабной выставке Васнецова в новом здании. Хотя картина считается памятником русской души, ее первый живописный эскиз Васнецов написал в Париже. Васнецов писал «Богатыри» почти 20 лет. Он возил холст за собой из города в город, постоянно что-то дорисовывая. У персонажей были реальные прототипы. Илью Муромца Васнецов писал с обычного ломового извозчика, которого встретил в Москве. А для Алёши Поповича позировал сын мецената Саввы Мамонтова, брат девочки с персиками. Добрыня же – это автопортрет самого Васнецова. У коня Ильи Муромца тоже был натурщик – огромная вороная лошадь, которую Васнецов увидел на ипподроме. Конь был настолько огромным, что другие художники отказывались его рисовать. Специалисты по лошадям отмечают, что кони на картине стоят в очень динамичных позах, как будто их поймали в движении. В реальной жизни они смогли бы так простоять не больше нескольких секунд. Снаряжение богатырей тоже настоящее. Васнецов часами сидел в оружейной палате, рисуя кольчуги, мечи и щиты. Снаряжение Ильи Муромца, судя по всему, весит около 20 килограммов. Павел Третьяков купил богатырей за 10 тысяч рублей. Для того времени это была огромная сумма. Например, хороший дом в Москве можно было купить за 2-3 тысячи. Богатырей никогда не пытались перекупить. Однако эскизы и авторские повторения Васнецова на аукционах стоят миллионы. Например, в 2011 году эскиз богатыря «Одиночная фигура» был продан с аукциона «Кристис» более чем за 1 миллион фунтов стерлингов. И что на первом месте? Мы часто называем эту картину «Три богатыря», но современники Васнецова из-за большого сходства самого Васнецова с Добрыней называли ее «Васнецов и его охрана».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.

0: от греческого слова «маргарон», то есть «жемчужина», так как искусственное масло получилось цвета жемчуга. Детское питание придумал немецкий фармацевт Генри Нестле, смешал молоко, сахар и муку и выпустил свой именной продукт в 1867. Напиток «Кока-кола» придумал в конце 19 века американский фармацевт Джон Пембертон. А тушь для ресниц придумал американец Терри Уильямс, смешал угольный порошок и вазелин. А еще фармацевты изобрели спички и керосиновую лампу.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: То, что происходит сейчас в Тихом океане, синоптики называют самым быстрым переходом в истории. Речь об Эль-Ниньо, и в этом году он намерен побить все рекорды. Обычно природа меняет фазы медленно, но сейчас мы наблюдаем буквально климатический прыжок. Метеоролог Натаниэль Джонсон из Управления океанических исследований заявляет, вероятность того, что Эль-Ниньо проснется уже к осени, 90%. Это аномально высокий показатель для весны, когда прогнозы обычно крайне туманны. Что это значит? Мы на пороге супер-эль-ниньо. Температура воды на экваторе может подскочить на 2 градуса выше нормы. Для планеты это как высокая температура у человека. Начинает лихорадить все. От мирового рыболовства до урожаев кофе и зерна. Кому-то это принесет спасительные дожди, а кому-то разрушительные наводнения. Вероятны крупные лесные пожары и обесцвечивание кораллов. Но на Россию влияние эль-ниньо обычно небольшое. Мы зависим от Арктики и Атлантики. И все же лето может стать более затяжным.
3: Здравствуйте. Возвращение бизнеса к наличным расчетам – это тревожный тренд. Особенно он заметен в сегменте ИП и малого бизнеса. Об этом заявил зампред правления и финансовый директор Сбера Тарас Скворцов. По его словам, в последние годы постоянно росла доля безналичных операций и белой экономики. Но сейчас Банк России фиксирует рост спроса на наличные не первый месяц подряд. Рост объема наличных связан с налоговыми изменениями и адаптацией к ним. Еще один фактор – временные перебои с интернетом и стремление населения иметь запас денег, не зависящих от работы цифровой инфраструктуры, отметил специалист, пишет Интерфакс. Российское посольство пока не получало официального уведомления от Таиланда о сокращении срока безвизового режима для россиян с 60 дней до 30. Об этом сообщили в российской дипмиссии в Бангкоке, но добавили, что это не новое правило, а корректировка с учетом базовых договоренностей, сообщает RTVI. Ранее министр туризма и спорта Таиланда сообщил, что в стране отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран. Власти вернули прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней. В тайском МИДе сообщили агентству ТАСС, что можно будет платно продлевать безвизовое пребывание в Таиланде еще на 30 дней за $58. Предстоящее лето в Екатеринбурге пройдет без массовых отключений горячей воды. Однако в 4 микрорайонах ее будут отключать на 2 недели. Это связано с переводом 2 зон теплоснабжения на круглогодичную циркуляцию, рассказал исполнительный директор ЕТК Андрей Шмельков. Такой перевод означает, что после ремонта жителям этих районов не придется пропускать горячую воду после ее отключения. Она сразу будет идти горячей. Зоны ограничены улицами Фурманова, Машинная, Белореченская и Ануфриева. В части домов горячую воду отключат в середине июня, у другой части – в начале июля. В Ревде вынесен приговор директору управляющей компании «Уют» за травму младенца, на которого упала глыба снега во время оттепели в марте этого года. Напомню, на коляску с 9-месячной девочкой сошел снег. У малышки были ушибы и ссадины на лице. Мужчина признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Свердловский облсуд. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих. Директор УК вину признал, семье пострадавшего ребенка выплатил компенсацию 100 тысяч рублей. Также ему назначен штраф 150 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге не стали отменять фестиваль барбекю. Его перенесли на другую площадку. Из исторического сквера в парк Маяковского. Фестиваль пройдет в эти выходные 23 и 24 мая с 10 утра до 10 вечера. Участники традиционных чемпионатов по барбекю будут готовить свинину на косточке. Оценивать вкус и подачу блюда будут сертифицированные кулинарные судьи. Всего состоятся 50 развлекательных мероприятий, в том числе гастрономические и творческие мастер-классы, викторины, презентации, интерактивные и музыкальные выступления. Вход на фестиваль свободный, пишет Е1. Официальный курс доллара на среду 71,29, евро 82 рубля 79 копеек.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Какой российский автомобиль знают и любят во всем мире? Западные издания до сих пор посвящают ему обзоры, а новости о его обновлении мгновенно разлетаются по мировым СМИ. Это, конечно, Нива. В сети появились патентные изображения нового поколения ВАЗовского внедорожника. Они были поданы в Федеральный институт промышленной собственности в декабре прошлого года, но в открытый доступ попали недавно. И, как пишут западные издания, дизайнерам удалось не только сохранить легендарный облик, но и сделать его ультрасовременным. Знакомые круглые фары, оранжевые брови-поворотники, массивные колесные арки и заметные рейлинги на крыше. Машина выглядит дерзко и дорого, при этом оставаясь на 100% узнаваемой. Проект под кодовым названием Т-134 начали разрабатывать еще вместе с Рено, но он продолжился и после ухода партнеров. Оптимисты надеются, что преемника Нивы мы увидим на дорогах в ближайшие пару лет.
0: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 мая 1989 года в Москве состоялся первый всесоюзный конкурс красоты «Мисс СССР». Смотр в концертном зале «Россия» вели Александр Масляков и Леонид Якубович. В жюри сидели в числе других певец Муслим Магомаев и актриса Ирина Скопцева. Участниц было 35. Победила московская школьница Юлия Суханова. Она не слишком уверенно ходила на каблуках, а для тефиле в купальниках выбрала самый скромный, так что более опытные конкурентки, модели, были в гневе, а из подаренной короны кто-то украл главный камень – огромный аквамарин. В том же году осенью Юлия Суханова уехала по контракту в США и больше не вернулась. Там у нее сложилась успешная карьера модели, а потом и бизнес в сфере медицинского оборудования. Она продает генераторы горного воздуха, среди ее клиентов – Дэвид Бекхэм и Стинг. А вот замуж мисс СССР 89 так и не вышла, несмотря на вереницу поклонников. Например, ее женихом был брокер Джордан Белфорд, прототип героя Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит». Она говорит, что финансы мужчин ее никогда не интересовали, а найти искреннюю любовь пока не удалось.
0: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Пока мы планируем выходные на даче, в Лондоне возводят сады по цене пентхаусов. 19 мая открывается Chelsea Flower Show, событие, которое называют «Оскаром ландшафтного дизайна». Территорию Королевского госпиталя площадью 10 гектаров на 5 дней превращают в другую реальность. Каждое растение проходит кастинг строже, чем на конкурс красоты. Билеты на это шоу разлетаются еще зимой, а среди первых гостей традиционно ждут королевскую семью. Главный тренд этого года – дикий сад. Забудьте про выверенные до миллиметра клумбы. Теперь высший пилотаж – это когда ваш сад выглядит так, будто его создала сама природа, а человек не касался его лет 100. Дизайнеры везут в Челси замшелые валуны, лесные папоротники и даже сорняки, которые в руках мастера становятся искусством. А еще эксперты делают ставку на съедобные ландшафты, когда среди цветов внезапно прорастает декоративная капуста или земляника. И, конечно, не обойдется без искусственного интеллекта. В этом году на Челси презентуют умные датчики для почвы, которые передают на смартфон не просто влажность, а буквально потребности каждого куста. Все выставочные сады обязаны иметь план второй жизни. Их разбирают до последнего камешка и перевозят в детские хосписы, школы или городские парки.
0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Драйва.
2: Инженеры выводят взаимодействие человека и машины на новый уровень. Концерн General Motors запатентовал апгрейд для своего автопилота, который позволяет управлять маневрами буквально с помощью взгляда. Сейчас для смены полосы автопилоту требуется, чтобы человек нажал на рычаг поворотника. Но новой системе достаточно понять намерение водителя по движению его глаз. Это реализовано через инфракрасные камеры в салоне, которые считывают направление зрачков даже в темноте или через солнцезащитные очки. Если вы задерживаете взгляд на боковом зеркале дольше пары секунд, электроника распознает это как готовность к перестроению. Чтобы исключить случайные рывки, бортовой компьютер сопоставляет движение глаз с дорожной обстановкой и только после этого активирует рулевой привод. Этот патент – решение давней проблемы пустого взгляда, когда водитель смотрит на дорогу, но не анализирует ее из-за усталости. Новая система способна различать простое созерцание и осознанный мониторинг зеркал. Звучит, конечно, фантастически. Впрочем, пока технология находится в стадии прототипа, но вектор развития ясен. Автомобиль будущего становится продолжением нервной системы человека. Но производители спешат успокоить и консерваторов. Якобы физический контроль остается приоритетом, а умные ассистенты лишь страхуют водителя.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Одна из центральных картин Третьяковской галереи во всех смыслах – «Богатыри Вознецова». Можно сказать, что картина никогда не покидала Третьяковку. Из-за размера ее очень сложно куда-либо перевести. Сегодня «Богатыри». Размер картины гигантский, почти 3 на 3,5 метра. Из-за колоссальных размеров картина никогда не выставлялась за рубежом. В 2024 году она впервые за 30 лет покинула постоянное место в Старой Третьяковке для участия в масштабной выставке Васнецова в новом здании. Хотя картина считается памятником русской души, ее первый живописный эскиз Васнецов написал в Париже. Васнецов писал «Богатыри» почти 20 лет. Он возил холст за собой из города в город, постоянно что-то дорисовывая. У персонажей были реальные прототипы. Илью Муромца Васнецов писал с обычного ломового извозчика, которого встретил в Москве. А для Алёши Поповича позировал сын мецената Саввы Мамонтова, брат девочки с персиками. Добрыня же – это автопортрет самого Васнецова. У коня Ильи Муромца тоже был натурщик – огромная вороная лошадь, которую Васнецов увидел на ипподроме. Конь был настолько огромным, что другие художники отказывались его рисовать. Специалисты по лошадям отмечают, что кони на картине стоят в очень динамичных позах, как будто их поймали в движении. В реальной жизни они смогли бы так простоять не больше нескольких секунд. Снаряжение богатырей тоже настоящее. Васнецов часами сидел в оружейной палате, рисуя кольчуги, мечи и щиты. Снаряжение Ильи Муромца, судя по всему, весит около 20 килограммов. Павел Третьяков купил богатырей за 10 тысяч рублей. Для того времени это была огромная сумма. Например, хороший дом в Москве можно было купить за 2-3 тысячи. Богатырей никогда не пытались перекупить. Однако эскизы и авторские повторения Васнецова на аукционах стоят миллионы. Например, в 2011 году эскиз богатыря «Одиночная фигура» был продан с аукциона «Кристис» более чем за 1 миллион фунтов стерлингов. И что на первом месте? Мы часто называем эту картину «Три богатыря», но современники Васнецова из-за большого сходства самого Васнецова с Добрыней называли ее «Васнецов и его охрана».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 19 мая – день фармацевтического работника в России. Праздник приурочен к исторической дате. В этот день, в 1581 году, по приказу царя Ивана IV Грозного, открылась первая на Руси верхняя государева аптека. Наука о создании лекарств, фармакология, появилась еще в IV веке до нашей эры. Слово «фармацевт» в переводе с греческого означает «приготавливающий целебные снадобья, лекарства». При этом фармацевты придумывали не только лекарства. Маргарин изобрел в 60-е годы 19 века француз Ипполит Межмурье. Император Наполеон III приказал ему создать продукт, подобный коровьему маслу, но дешевле. Изобретение назвали маргарином от греческого слова «маргарон», то есть «жемчужина», так как искусственное масло получилось цвета жемчуга. Детское питание придумал немецкий фармацевт Генри Нестле, смешал молоко, сахар и муку и выпустил свой именной продукт в 1867. Напиток «Кока-кола» придумал в конце 19 века американский фармацевт Джон Пембертон. А тушь для ресниц придумал американец Терри Уильямс, смешал угольный порошок и вазелин. А еще фармацевты изобрели спички и керосиновую лампу.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: То, что происходит сейчас в Тихом океане, синоптики называют самым быстрым переходом в истории. Речь об Эль-Ниньо, и в этом году он намерен побить все рекорды. Обычно природа меняет фазы медленно, но сейчас мы наблюдаем буквально климатический прыжок. Метеоролог Натаниэль Джонсон из Управления океанических исследований заявляет, вероятность того, что Эль-Ниньо проснется уже к осени, 90%. Это аномально высокий показатель для весны, когда прогнозы обычно крайне туманные. Что это значит? Мы на пороге супер-эль-ниньо. Температура воды на экваторе может подскочить на 2 градуса выше нормы. Для планеты это как высокая температура у человека. Начинает лихорадить все. От мирового рыболовства до урожаев кофе и зерна. Кому-то это принесет спасительные дожди, а кому-то разрушительные наводнения. Вероятны крупные лесные пожары и обесцвечивание кораллов. Но на Россию влияние Эль-Ниньо обычно небольшое. Мы зависим от Арктики и Атлантики. И все же лето может стать более затяжным.
5: Здравствуйте. Возвращение бизнеса к наличным расчетам – это тревожный тренд. Особенно он заметен в сегменте ИП и малого бизнеса. Об этом заявил зампред правления и финансовый директор Сбера Тарас Скворцов. По его словам, в последние годы постоянно росла доля безналичных операций и белой экономики. Но сейчас Банк России фиксирует рост спроса на наличные не первый месяц подряд. Рост объема наличных связан с налоговыми изменениями и адаптацией к ним. Еще один фактор – временные перебои с интернетом и стремление населения иметь запас денег, независящих от работы цифровой инфраструктуры, отметил специалист, пишет Интерфакс. Российское посольство пока не получало официального уведомления от Таиланда о сокращении срока безвизового режима для россиян с 60 дней до 30. Об этом сообщили в российской дипмиссии в Бангкоке, но добавили, что это не новое правило, а корректировка с учетом базовых договоренностей, сообщает RTVI. Ранее министр туризма и спорта Таиланда сообщил, что в стране отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран. Власти вернули прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней. В тайском МИДе сообщили агентству ТАСС, что можно будет платно продлевать безвизовое пребывание в Таиланде еще на 30 дней за $58. Предстоящее лето в Екатеринбурге пройдет без массовых отключений горячей воды. Однако в 4 микрорайонах ее будут отключать на 2 недели. Это связано с переводом 2 зон теплоснабжения на круглогодичную циркуляцию, рассказал исполнительный директор ЕТК Андрей Шмельков. Такой перевод означает, что после ремонта жителям этих районов не придется пропускать горячую воду после ее отключения. Она сразу будет идти горячей. Зоны ограничены улицами Фурманова, Машинная, Белореченская и Ануфриева. В части домов горячую воду отключат в середине июня, у другой части в начале июля. В Ревде вынесен приговор директору управляющей компании «Уют» за травму младенца, на которого упала глыба снега во время оттепели в марте этого года. Напомню, на коляску с 9-месячной девочкой сошел снег. У малышки были ушибы и ссадины на лице. Мужчина признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Свердловский облсуд. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих. Директор УК вину признал. Семье пострадавшего ребенка выплатил компенсацию 100 тысяч рублей. Также ему назначен штраф 150 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге не стали отменять фестиваль барбекю. Его перенесли на другую площадку. Из исторического сквера в парк Маяковского. Фестиваль пройдет в эти выходные.

0: Руси. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.7. Радио Си.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Одна из центральных картин Третьяковской галереи во всех смыслах – «Богатыри Вознецова». Можно сказать, что картина никогда не покидала Третьяковку. Из-за размера ее очень сложно куда-либо перевести. Сегодня «Богатыри». Размер картины гигантский, почти 3 на 3,5 метра. Из-за колоссальных размеров картина никогда не выставлялась за рубежом. В 2024 году она впервые за 30 лет покинула постоянное место в Старой Третьяковке для участия в масштабной выставке Васнецова в новом здании. Хотя картина считается памятником русской души, ее первый живописный эскиз Васнецов написал в Париже. Васнецов писал «Богатыри» почти 20 лет. Он возил холст за собой из города в город, постоянно что-то дорисовывая. У персонажей были реальные прототипы. Илью Муромца Васнецов писал с обычного ломового извозчика, которого встретил в Москве. А для Алёши Поповича позировал сын мецената Саввы Мамонтова, брат девочки с персиками. Добрыня же – это автопортрет самого Васнецова. У коня Ильи Муромца тоже был натурщик – огромная вороная лошадь, которую Васнецов увидел на ипподроме. Конь был настолько огромным, что другие художники отказывались его рисовать. Специалисты по лошадям отмечают, что кони на картине стоят в очень динамичных позах, как будто их поймали в движении. В реальной жизни они смогли бы так простоять не больше нескольких секунд. Снаряжение богатырей тоже настоящее. Васнецов часами сидел в оружейной палате, рисуя кольчуги, мечи и щиты. Снаряжение Ильи Муромца, судя по всему, весит около 20 килограммов. Павел Третьяков купил богатырей за 10 тысяч рублей. Для того времени это была огромная сумма. Например, хороший дом в Москве можно было купить за 2-3 тысячи. Богатырей никогда не пытались перекупить. Однако эскизы и авторские повторения Васнецова на аукционах стоят миллионы. Например, в 2011 году эскиз «Богатыря. Одиночная фигура» был продан с аукциона «Кристис» более чем за 1 миллион фунтов стерлингов. И что на первом месте? Мы часто называем эту картину «Три богатыря», но современники Васнецова из-за большого сходства самого Васнецова с Добрыней называли ее «Васнецов и его охрана».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 19 мая – день фармацевтического работника в России. Праздник приурочен к исторической дате. В этот день, в 1581 году, по приказу царя Ивана IV Грозного, открылась первая на Руси верхняя государева аптека. Наука о создании лекарств, фармакология, появилась еще в IV веке до нашей эры. Слово «фармацевт» в переводе с греческого означает «приготавливающий целебные снадобья, лекарства». При этом фармацевты придумывали не только лекарства. Маргарин изобрел в 60-е годы 19 века француз Ипполит Межмурье. Император Наполеон III приказал ему создать продукт, подобный коровьему маслу, но дешевле. Изобретение назвали маргарином от греческого слова «маргарон», то есть «жемчужина», так как искусственное масло получилось цвета жемчуга. Детское питание придумал немецкий фармацевт Генри Нестле, смешал молоко, сахар и муку и выпустил свой именной продукт в 1867. Напиток «Кока-кола» придумал в конце 19 века американский фармацевт Джон Пембертон. А тушь для ресниц придумал американец Терри Уильямс, смешал угольный порошок и вазелин. А еще фармацевты изобрели спички и керосиновую лампу.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: То, что происходит сейчас в Тихом океане, синоптики называют самым быстрым переходом в истории. Речь об Эль-Ниньо, и в этом году он намерен побить все рекорды. Обычно природа меняет фазы медленно, но сейчас мы наблюдаем буквально климатический прыжок. Метеоролог Натаниэль Джонсон из Управления океанических исследований заявляет, вероятность того, что Эль-Ниньо проснется уже к осени – 90%. Это аномально высокий показатель для весны, когда прогнозы обычно крайне туманны. Что это значит? Мы на пороге супер-Эль-Ниньо. Температура воды на экваторе может подскочить на 2 градуса выше нормы. Для планеты это как

0: Тревожный тренд. Особенно он заметен в сегменте ИП и малого бизнеса. Об этом заявил зампред правления финансовый директор Сбера Тарас Скворцов. По его словам, в последние годы постоянно росла доля безналичных операций и белой экономики. Но сейчас Банк России фиксирует рост спроса на наличные не первый месяц подряд. Рост объема наличных связан с налоговыми изменениями и адаптацией к ним. Еще один фактор – временные перебои с интернетом и стремление населения иметь запас денег, не зависящих от работы цифровой инфраструктуры. Структуры, отметил специалист, пишет Интерфакс. Российское посольство пока не получало официального уведомления от Таиланда о сокращении срока безвизового режима для россиян с 60 дней до 30. Об этом сообщили в российской дипмиссии в Бангкоке, но добавили, что это не новое правило, а корректировка с учетом базовых договоренностей, сообщает RTVI. Ранее министр туризма и спорта Таиланда сообщил, что в стране отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран. Власти вернули прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней. В тайском МИДе сообщили агентству ТАСС, что можно будет платно продлевать безвизовое пребывание в Таиланде еще на 30 дней за $58. Предстоящее лето в Екатеринбурге пройдет без массовых отключений горячей воды. Однако в 4 микрорайонах ее будут отключать на 2 недели. Это связано с переводом 2 зон теплоснабжения на круглогодичную циркуляцию, рассказал исполнительный директор ЕТК Андрей Шмельков. Такой перевод означает, что после ремонта жителям этих районов не придется пропускать горячую воду после ее отключения. Она сразу будет идти горячей. Зоны ограничены улицами Фурманова, Машинная, Белореченская и Ануфриева. В части домов горячую воду отключат в середине июня, у другой части – в начале июля. В Ревде вынесен приговор директору управляющей компании «Уют» за травму младенца, на которого упала глыба снега во время оттепели в марте этого года. Напомню, на коляску с 9-месячной девочкой сошел снег. У малышки были ушибы и ссадины на лице. Мужчина признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Свердловский облсуд. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих. Директор УК вину признал, семье пострадавшего ребенка выплатил компенсацию 100 тысяч рублей. Также ему назначен штраф 150 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге не стали отменять фестиваль барбекю. Его перенесли на другую площадку. Из исторического сквера в парк Маяковского. Фестиваль пройдет в эти выходные 23 и 24 мая с 10 утра до 10 вечера. Участники традиционных чемпионатов по барбекю будут готовить свинину на косточке. Оценивать вкус и подачу блюда будут сертифицированные кулинарные судьи. Всего состоятся 50 развлекательных мероприятий, в том числе гастрономические и творческие мастер-классы, викторины, презентации, интерактивные и музыкальные выступления. Вход на фестиваль свободный, пишет Е1. Официальный курс доллара на среду 71,29. Евро 82 рубля 79 копеек.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Какой российский автомобиль знают и любят во всем мире? Западные издания до сих пор посвящают им обзоры, а новости о его обновлении мгновенно разлетаются по мировым СМИ. Это, конечно, Нива. В сети появились патентные изображения нового поколения вазовского внедорожника. Они были поданы в Федеральный институт промышленной собственности в декабре прошлого года, но в открытый доступ попали недавно. И, как пишут западные издания, дизайнерам удалось не только сохранить легендарный облик, но и сделать его ультрасовременным. Знакомые круглые фары, оранжевые брови-поворотники, массивные колесные арки и заметные рейлинги на крыше. Машина выглядит дерзко и дорого, при этом оставаясь на 100% узнаваемой. Проект под кодовым названием Т-134 начали разрабатывать еще вместе с Рено. Но он продолжился и после ухода партнеров. Оптимисты надеются, что преемника Нивы мы увидим на дорогах в ближайшие пару лет.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 19 мая 1989 года в Москве состоялся первый всесоюзный конкурс красоты «Мисс СССР». Смотр в концертном зале «Россия» вели Александр Масляков и Леонид Якубович. В жюри сидели в числе других певец Муслим Магомаев и актриса Ирина Скопцева. Участниц было 35. Победила московская школьница Юлия Суханова. Она не слишком уверенно ходила на каблуках, а для тефиле в купальниках выбрала была самой скромной, так что более опытные конкурентки модели были в гневе. А из подаренной короны кто-то украл главный камень – огромный аквамарин. В том же году осенью Юлия Суханова уехала по контракту в США и больше не вернулась. Там у нее сложилась успешная карьера модели, а потом и бизнес в сфере медицинского оборудования. Она продает генераторы горного воздуха. Среди ее клиентов – Дэвид Бекхэм и Стинг. А вот замуж мисс СССР

0: 89 так и не вышла, несмотря на вереницу поклонников. Например, ее женихом был брокер Джордан Белфорд, прототип героя Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит». Она говорит, что финансы мужчины ее никогда не интересовали, а найти искреннюю любовь пока не удалось.
1: Со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Пока мы планируем выходные на даче, в Лондоне возводят сады по цене пентхаусов. 19 мая открывается Chelsea Flower Show, событие, которое называют Оскаром ландшафтного дизайна. Территорию Королевского госпиталя площадью 10 гектаров на 5 дней превращают в другую реальность. Каждое растение проходит кастинг строже, чем на конкурс красоты. Билеты на это шоу разлетаются еще зимой, а среди первых гостей традиционно ждут королевскую семью. Главный тренд этого года – дикий сад. Забудьте про выверенные до миллиметра клумбы. Теперь высший пилотаж – это когда ваш сад выглядит так, будто его создала сама природа, а человек не касался его лет 100. Дизайнеры везут в Челси замшелые валуны, лесные папоротники и даже сорняки, которые в руках мастера становятся искусством. А еще эксперты делают ставку на съедобные ландшафты, когда среди цветов внезапно прорастает декоративная капуста или земляника. И, конечно, не обойдется без искусственного интеллекта. В этом году на Челси презентуют умные датчики для почвы, которые передают на смартфон не просто влажность, а буквально потребности каждого куста. Все выставочные сады обязаны иметь план второй жизни. Их разбирают до последнего камешка и перевозят в детские хосписы, школы или городские парки.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Инженеры выводят взаимодействие человека и машины на новый уровень. Концерн General Motors запатентовал апгрейд для своего автопилота, который позволяет управлять маневрами буквально с помощью взгляда. Сейчас для смены полосы автопилоту требуется, чтобы человек нажал на рычаг поворотника. Но новой системе достаточно понять намерение водителя по движению его глаз. Это реализовано через инфракрасные камеры в салоне, которые считывают направление зрачков даже в темноте или через солнцезащитные очки. Если вы задерживаете взгляд на боковом зеркале дольше пары секунд, электроника распознает это как готовность к перестроению. Чтобы исключить случайные рывки, бортовой компьютер сопоставляет движение глаз с дорожной обстановкой и только после этого активирует рулевой привод. Этот патент – решение давней проблемы пустого взгляда, когда водитель смотрит на дорогу, но не анализирует ее из-за усталости. Новая система способна различать простое созерцание и осознанный мониторинг зеркал. Звучит, конечно, фантастически. Впрочем, пока технология находится в стадии прототипа, но вектор развития ясен. Автомобиль будущего становится продолжением нервной системы человека. Но производители спешат успокоить и консерваторов. Якобы физический контроль остается приоритетом, а умная система лишь страхуют водителя.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Одна из центральных картин Третьяковской галереи во всех смыслах – «Богатыри Васнецова». Можно сказать, что картина никогда не покидала Третьяковку. Из-за размера ее очень сложно куда-либо перевести. Сегодня «Богатыри». Размер картины гигантский, почти 3 на 3,5 метра. Из-за колоссальных размеров картина никогда не выставлялась за рубежом. В 2024 году она впервые за 30 лет покинула постоянное место в старой Третьяковке для участия в масштабной выставке Васнецова в новом здании. Хотя картина считается памятником русской души, ее первый живописный эскиз Васнецов написал в Париже. Васнецов писал «Богатыри» почти 20 лет. Он возил холст за собой из города в город, постоянно что-то дорисовывая. У персонажей были реальные прототипы. Илью Муромца Васнецов писал с обычного ломового извозчика, которого встретил в Москве. А для Алёши Поповича позировал сын мецената Саввы Мамонтова, брат девочки с персиками. Добрыня же – это автопортрет самого Васнецова. У коня Ильи Муромца тоже был натурщик, огромная вороная лошадь, которую Васнецов увидел на ипподроме. Конь был настолько огромным, что другие художники отказывались его рисовать. Специалисты по лошадям отмечают, что кони на картине стоят в очень динамичных позах, как будто их поймали в движении. В реальной жизни они смогли бы так простоять не больше нескольких секунд. Снаряжение богатырей тоже настоящее. Васнецов часами сидел в оружейной палате, рисуя кольчуги, мечи и щиты. Снаряжение Ильи Муромца, судя по всему, весит около 20 килограммов. Павел Третьяков купил богатырей за 10 тысяч рублей. Для того времени это была огромная сумма. Например, хороший дом в Москве можно было купить за 2-3 тысячи. Богатырей никогда не пытались перекупить. Однако эскизы и авторские повторения Васнецова на аукционах стоят миллионы. Например, в 2011 году эскиз «Богатыря. Одиночная фигура» был продан с аукциона «Кристис» более чем за 1 миллион фунтов стерлингов. И что на первом месте? Мы часто называем эту картину «Три богатыря», но современники Васнецова из-за большого сходства самого Васнецова с Добрыней называли ее «Васнецов и его охрана».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 19 мая – день фармацевтического работника в России. Праздник приурочен к исторической дате. В этот день, в 1581 году, по приказу царя Ивана IV Грозного, открылась первая на Руси верхняя государева аптека. Наука о создании лекарств, фармакология, появилась еще в IV веке до нашей эры. Слово «фармацевт» в переводе с греческого означает «приготавливающий целебные снадобья, лекарства». При этом фармацевты придумывали не только лекарства. Маргарин изобрел в 60-е годы 19 века француз Ипполит Межмурье. Император Наполеон III приказал ему создать продукт, подобный коровьему маслу, но дешевле. Изобретение назвали маргарином от греческого слова «маргарон», то есть «жемчужина», так как искусственное масло получилось цвета жемчуга. Детское питание придумал немецкий фармацевт Генри Нестле, смешал молоко, сахар и муку и выпустил свой именной продукт в 1867. Напиток «Кока-кола» придумал в конце 19 века американский фармацевт Джон Пембертон. А тушь для ресниц придумал американец Терри Уильямс, смешал угольный порошок и вазелин. А еще фармацевты изобрели спички и керосиновую лампу.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: То, что происходит сейчас в Тихом океане, синоптики называют самым быстрым переходом в истории. Речь об Эль-Ниньо, и в этом году он намерен побить все рекорды. Обычно природа меняет фазы медленно, но сейчас мы наблюдаем буквально климатический прыжок. Метеоролог Натаниэль Джонсон из Управления океанических исследований заявляет, вероятность того, что Эль-Ниньо проснется уже к осени, 90%. Это аномально высокий показатель для весны, когда прогнозы обычно крайне туманны. Что это значит? Мы на пороге супер Эль-Ниньо. Температура воды на экваторе может подскочить на 2 градуса выше нормы. Для планеты это как высокая температура у человека. Начинает лихорадить все. От мирового рыболовства до урожаев кофе и зерна. Кому-то это принесет спасительные дожди, а кому-то разрушительные наводнения. Вероятны крупные лесные пожары и обесцвечивание кораллов. Но на Россию влияние Эль-Ниньо обычно небольшое. Мы зависим от Арктики и Атлантики. И все же лето может стать более затяжным.
5: Здравствуйте. Возвращение бизнеса к наличным расчетам – это тревожный тренд. Особенно он заметен в сегменте ИП и малого бизнеса. Об этом заявил зампред правления финансового директора Сбера Тарас Скворцов. По его словам, в последние годы постоянно росла доля безналичных операций и белой экономики. Но сейчас Банк России фиксирует рост спроса на наличные не первый месяц подряд. Рост объема наличных связан с налоговыми изменениями и адаптацией к ним. Еще один фактор – временные перебои с интернетом и стремление населения иметь запас денег, не зависящих от работы цифровой инфраструктуры, отметил специалист, пишет Интерфакс. Российское посольство пока не получало официального уведомления от Таиланда о сокращении срока безвизового режима для россиян с 60 дней до 30. Об этом сообщили в российской дипмиссии в Бангкоке, но добавили, что это не новое правило, а корректировка с учетом базовых договоренностей, сообщает RTVI. Ранее министр туризма и спорта Таиланда сообщил, что в стране отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран. Власти вернули прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней. В тайском МИДе сообщили агентству ТАСС, что можно будет платно продлевать безвизовое пребывание в Таиланде еще на 30 дней за $58. Предстоящее лето в Екатеринбурге пройдет без массовых отключений горячей воды. Однако в 4 микрорайонах ее будут отключать на 2 недели. Это связано с переводом 2 зон теплоснабжения на круглогодичную циркуляцию, рассказал исполнительный директор ЕТК Андрей Шмельков. Такой перевод означает, что после ремонта жителям этих районов не придется пропускать горячую воду после ее отключения. Она сразу будет идти горячей. Зоны ограничены улицами Фурманова, Машинная, Белореченская и Ануфриева. В части домов горячую воду отключат в середине июня, у другой части – в начале июля.